0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 25 до 29 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 25 до 31 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кому вручили государственные награды и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял участие в церемонии вручения дипломов ряду выпускников Пекинского университета. Речь идет о тех студентах, кто завершил обучение на первой белорусско-китайской программе по специальности биотехнология. Молодые специалисты уже получили трудоустройство в нашей стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что новые кадры должны приложить максимум усилий для развития Беларуси. Политик также отметил, что государство будет поддерживать все конструктивные проекты выпускников программы. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин вручил награды ряду лиц. Глава правительства отметил выдающихся представителей многих сфер, от спорта до промышленности. Руководитель подчеркнул, что каждый такой человек вносит вклад в развитие нашей страны. Премьер-министр пожелал всем награжденным здоровья, новых профессиональных побед и благополучия.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания увеличивает инвестиции в производство боевых беспилотников. Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Как отметили в ведомстве, на такое направление дополнительно выделят более 6,5 миллиардов долларов. Деньги будут постепенно тратить в течение 4 лет. Официальный Лондон рассчитывает, что инициатива значительно усилит возможности Великобритании в производстве дронов. К новостям регионов. Председатель Минобл.Исполкома Алексей Кушнаренко посетил с рабочим визитом Дзержинск. Глава центрального региона изучил процесс подготовки города к областному фестивалю «Дожинки». Руководитель отметил, что в населенном пункте реализуют множество инфраструктурных проектов. Например, там возводят библиотеку под открытым небом. А в одном из скверов должен появиться памятный знак воинам-интернационалистам. Напомню, областной фестиваль «Дожинки» пройдет в Дзержинске 19 сентября. И в завершение выпуска. Команда ученых из Южной Кореи разработала материал для ремонтно-контактных линз. Соединение представляет собой специальный гидрогель. При воздействии ультрафиолета он способен затягивать царапины на изделиях. По словам исследователей, такой способ восстанавливает элементы почти до гладкой поверхности. В итоге линзы становились вновь пригодными к использованию. Кроме того, гидрогель увеличивал их устойчивость к новым царапинам. Ученые надеются выпустить свое изобретение на рынок в скором времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Поздравляем! Вчера мы бодро на рок-волне вылетели из июня,
2: а теперь мы... из офиса, с работы.
1: И это тоже было, потому что как-то в офисах все-таки не так прохладно, как там. Да. Ну а теперь мы здесь, в новом месяце. Вот все те же самые двое, Женя и Юля.
2: Салют, всем привет! Ой, как мне нравится этот месяц, будто бы меня все зовут куда-то. Но нам зов не нужен, мы сами приходим на волну 97.4 FM, чтобы дарить настроение на целый день.
1: Ну и давайте маленький факт об этом дне, который может немножечко доудивить. Сегодня у нас 1 июля. И если полистать календарь, то вы заметите одну закономерность, что ни один другой месяц в году не заканчивается в день, когда начинается июль. То есть ни один месяц в этом году не закончился в среду. Ни одного такого нет, что делает этот месяц очень даже особенным.
2: Ну и пускай месяц начинается легко, а главное, уже закончится это пекло. А то мы не по делам едем, а больше как будто бы ищем тенек, чтобы не жариться. Поэтому давайте сейчас узнаем, как у нас сегодня будут дела с градусниками обстоять.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В отдельных районах очень сильного порывистого. Температура воздуха максимальная днем от плюс 27 по северо-востоку до плюс 37 по юго-западу.
2: Ну, все, хочется сказать, открывайте паруса. В Минске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром от 21 до 24, днем до плюс 32.
1: Ну, если хотя бы немножечко меньше на пару градусов, то уже
2: конечно,
1: лучше.
2: Легче, да.
1: Ну что ж, если все прогнозы сбудутся на сегодня, то мы по факту, ну, в плюсе. Наши прогнозы на час, кстати, сбываются постоянно. И вот что ждет нас.
2: Узнаем, как начнется новый месяц и что нам скажут на этот счет звезды под конец часа.
1: В середине мы узнаем имя победителя в рубрике «Вылетит и поймаешь» того самого, кто отправится в пикселы.
2: И уже совсем скоро обсудим, что изменится для белорусов сегодня. Сегодняшнего дня, а именно с 1 июля.
1: Ну что же, стартуем новый месяц вместе с «Минской волной», и пускай все у вас будет по-летнему музыкально.
2: Полетели!
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: Разбор полетов.
1: Ай, хорошо, погода радует, ну а второй
2: месяц... Да, прохладушка
1: месяц...
2: сегодня такая
1: прохладушка,
2: хорошая.
1: Ну, потому что у нас включен кондиционер, а ну а ты высунь как страус голову на улицу.
2: Высовывал, я ехал на самокате, было прекрасно и прохладно.
1: Ну, пока еще, но сегодня все равно у нас красный уровень опасности, до 30 градусов, берегите себя. А мы пока расскажем, что еще второй месяц лета готовит всем белорусам. Собрали для вас все ключевые изменения, которые затронут и кошельки, и мобильные приложения, и даже питомцев.
2: Поэтому не забываем, что нас ждут летние мини-каникулы. День независимости 3 июля в этом году выпадает на пятницу.
1: Уже
2: поэтому,
1: скоро.
2: Да, законные выходные автоматически растягиваются на 3 дня с 3 по 5 июля включительно. Следующий такой подарок от календаря придется ждать аж, ну, до декабря.
1: Помимо этого, банки включают слежку за мошенниками. Ну, наконец-то. С 1 июля финансовые приложения переходят на усиленный режим безопасности. Теперь, чтобы зайти в мобильный банк, придется в обязательном порядке поделиться своей геолокацией. Без этого доступ к счетам будет заблокирован, а приложение «Оплати» тоже перестанет функционировать без доступа к вашей геолокации. Я уже встречалась с этим. Мне кажется, может, они экспериментировали, я не знаю.
2: Поддерживают.
1: До этого, до сегодняшнего дня.
2: МТ так точно так делал.
1: Да, ну, я, кстати, боялась делиться геолокацией.
2: Я тоже.
1: Вроде ничего не произошло. Все равно меня впускало приложение. Посмотрим, что...
2: Ну, возможно,
1: будет.
2: Просто это был пробный период,
1: возможно,
2: а теперь уже
1: да.
2: Это все официально. Так, теперь пройдемся по самозанятым. Им придется платить даже при нулевом доходе. С 1 июля самозанятые обязаны ежемесячно отдавать в бюджет фиксированную сумму, независимо от того, заработали они хотя бы рубль или нет. Также стандартная такса составляет 45 рублей в месяц. Пенсионеры будут платить меньше, по 18 рублей в месяц. И вот, получается, с

0: исключительно по номеру мобильного телефона.
1: Ой,
0: да. Кстати, криптобиржи тоже заглянуты в кредитную историю.
1: Там есть нюансы с этим, да. С 18 июля криптобанки официально подключат к системе формирования кредитных историй, станут передавать в реестр данные обо всех кредитных обязательствах белорусов. Исключение только составят сделки, номинированные в токенах. Параллельно криптобанки получат доступ к кредитным отчетам, а это значит, за вами будут еще более тщательно следить перед тем, как выдать какие-то, возможно, займы, да, будут проверять вашу кредитную историю.
0: Да, то есть, на самом деле, процесс будет очень сложным, но уверен, что получится. Тем, кто планирует путешествие в Ближний Восток, стоит пересмотреть расписание, потому что с 7 июля и до конца лета Белавия запускает дополнительные рейсы в Тель-Авив.
1: О, можно планировать отпуск.
0: Угу, и также еще у нас очень еще много чего есть сказать. Многодетные семьи могут получить документы. Прием заявлений на единовременную помощь к учебному году стартует с 1 июля, то есть с сегодняшнего дня. Деньги положены на каждого ребенка-школьника в семье, где воспитывается трое или более детей до 18 лет. Размер выплаты составляет 30% от бюджета прожиточного минимума.
1: А это приятно, конечно. Жаль, я вот одна всегда была в семье, да? Никаких дополнительных денег на булочек.
0: Ну, вот видишь, это тебе может уже повезти, там, так что работайте.
1: Ну, вот именно. Мне уже повезет, только если я буду сама вести. А помимо этого, друзья, не можем поговорить и напомнить вам о том, что нужно готовить тазики. Стартовали уже отключения горячей воды, они... Да, будут длиться от 7 до 13 дней. Угу. Если гидравлические, конечно же, испытания пройдут успешно, срок отключения воды может быть сокращен. Графики ищите в интернете.
0: Да, это важно, потому что очень многие спрашивают, а когда же там отключат, когда же там отключат.
1: Ищите свой адресок, запоминайте, да, и готовьтесь.
0: Ну что ж, пока шумит вода, еще пока из горячего крана, давайте немножечко расслабимся с нашей рекламной музыкальной паузы, а после придется напрячься, потому что рубрика «Вылетит и поймаешь» через несколько треков.
1: Готовьтесь к игре.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое.бай. Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, у нас уже 7.31, и готовы поспорить, что далеко не все этим летом сумели провести время просто, ну, скажем так, дурачись да веселясь. Иногда нам, взрослым людям, это просто необходимо. Mm-hmm. Это освобождает, это дает легкость.
2: А то вечно дом-работа, да? Мы же даже в выходные умудряемся список дел какой-то составить, как будто нам премию дадут за это.
1: Спойлер, не дадут, или только как минимум некоторым.
2: Нервный срыв дадут.
1: Ведь на самом деле, вот если так задуматься, ведь кто еще проведет с нами такую вот легкую и веселую терапию вот по освобождению? Ну, конечно же, мы, потому что, поэтому мы приглашаем вас в Pixeland.
2: Pixeland, друзья, это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, а также самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Итак, для того, чтобы отправиться в Pixeland и провести время вот как вам хочется, как душеньке угодно, то есть там творить все, что вы хотите. Вот тысячи Пикачу, где
2: своих
1: вы видели это в реальной жизни?
2: Детских вот этих хотелок, да, выпустить
1: наружу. В каждом взрослом всегда живет просто ребенок, который хочет...
2: Каждого маленького
1: ребенка. И мальчишки, и в девчонки. Поэтому, мальчишки и девчонки, слушайте внимательно музыку на МВ-радио, потому что там мы уже спрятали маленькую такую секретную фразу в одной из песен. Как только вы ее услышите, во-первых, мы молодцы, а во-вторых, присылайте нам, как звучала эта фраза, Viber, Telegram 8029-10-10-307. Если вы окажетесь еще самым первым и самым точным, то есть под номером 1, который дал правильный ответ, в таком случае... Pixeland ваш?
2: Да, подарок ваш. Ну и до этого все было разминка, да, июнь целый месяц прошел, а теперь основное блюдо, выносим его, а вы уши востро.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Так устроен наш человеческий разум, что мы все чего-то ждем. Вот весь год мы ждали, когда же начнется настоящее лето. И вот оно уже как месяц длится, а сегодня еще и открытие нового месяца.
2: Да, именно так. А вот с другой стороны, мы уже так его ждали, что аж, если честно, от жары устали и перегрелись. Даже у нас на нашей Минской волне это тоже присутствует. Поэтому для многих будет очень характерна эта фраза. Особенно если у них дома нет кондиционера или хотя бы вентилятора. Июль настал, а я устал. Поэтому, да, держитесь там. Месяц только начинается. И оставайтесь с нами для того, чтобы быть бодрячком и свежачком.
1: Ну, не сдаем позиции мы ни в коем случае. Даже в этом новом месяце.
2: И на всякий случай напоминаем то, что осталось-то всего 2 рабочих. Так что держитесь, держитесь.
1: Держимся. Ну, а вы держитесь поближе к приемнику, потому что прямо сейчас объявим победителя в нашем интерактиве. Но сразу скажем, что дадим скидку. Да, у нас уцененный товар, потому что многие раз слышали фразу, как «июль достал». Хотя мы в этом тоже ни в коем случае не противоречим, возможно, и достал уже, но только настал, а я устал. Вот так звучал правильный ответ.
2: Но кто явно был бодрым, а не уставшим, так это Леонид, номер которого заканчивается на 1936. Леонид, мы поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна». И, конечно же, ждите, ждите, когда с вами свяжется наш редактор. В ближайшее время он расскажет, как забрать ваш сертификат в Pixeland.
1: И уже готовьтесь отправиться в Pixeland, в развлекательный центр для всей семьи. Домочадцам тоже скажите, что вас ждет комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland находится в торгово-развлекательном центре Червинский, 3-й этаж. Без выходных работают с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну а если уж наш интерактив не особо-то сильно помог, скажем так, взбодриться, то выкатываем нашу легкую артиллерию в виде нашего гороскопа на удачу. Он будет у нас через несколько треков, так что готовьтесь.
1: А пока заряжаемся музыкой и наслаждаемся этим утром среды, насколько это возможно.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: 7:48. Самое время узнать, что звезды думают про нас. И главное, чего нам от них ждать.
2: Да, и правда, потому что на самом деле звезды иногда бывают как предскажут чего-нибудь такое, так вот и сидишь такой перед выбором, а все-таки делать такое или не делать. Но наш гороскоп всегда позитивный, и это очень сильно радует, поэтому переходим к овнам. В любых делах проявляйте выдержку, этот период благоприятен для воплощения продуманных стратегий.
1: Ну ты славно. Тельцы, новая глава жизни открывает ясность. Учитесь говорить «нет» и превращайте намерения в действия.
2: Тельцы, хотите зарплату? Нет. Как-то, ну, главное в меру говорите «нет», это обязательно.
1: И по месту, понимаешь?
2: Именно так.
1: Чтобы в тему было.
2: Близнецы, придерживайтесь своего мнения, оно станет вашим проводником в мире сегодняшних событий.
1: Раки, сделайте первый шаг к мечте, начните регулярно откладывать определенную сумму с дохода.
2: Если таковой есть. Львы, не огорчайтесь редким встречам с друзьями, их занятость временно, проявите понимание.
1: Девы, замените тревогу музыкой, час прослушивания. Слушивание успокоит разум. Вы знаете, где ее искать.
2: Да, у нас еще 2 часа, между прочим, нашего эфира, так что никто не отключается. Это пожелание небольшое.
1: Жары тоже.
2: Да. Весы, следите за тем, как выражаете свои эмоции. Mm-hmm. Есть опасность задеть чувства других.
1: Скорпионы, жизненные обстоятельства создают сильное давление. Вырваться из тисков непросто, но возможно.
2: Стрельцы, стремление к совершенству не дало результата. Добрые намерения разочаровали всех, особенно вас.
1: Так ли это, стрельцы? Если да, отпишите, мы с вами проведем беседу.
2: Разъяснительную.
1: Личную. Козероги, ваш характер не позволяет нарушать данные обещания, но сейчас это может создать проблемы, поэтому нужно быть гибкими, козероги.
2: Так, что-то пока что идет все на убыль какой-то. Водолеи, ваша упертость мешает слушать других, но сегодня найдутся те, кто может принять верное решение, точнее, поможет принять.
1: И рыбы, дайте себе отдохнуть. Сегодня ваш день, ваши правила, и никакие проблемы вас не будут докучивать.
2: Вот именно, докучать мы не советуем вообще нигде, никому и никогда. И на самом деле и мы тоже сейчас уйдем из эфира для того, чтобы дать время новостям. И, конечно же, Яне Довбенко, которая за них сегодня ответственна. Поэтому несколько треков нам всем в плечи и ожидаем.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в Телеграм. Работе белорусские студенческие отряды. Начни уже сегодня.
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордиться общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Китаем и как продвигается освоение космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направился с официальным визитом в Республику Индонезия. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программные визиты запланированы переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Особый акцент будет сделан на перспективах развития торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд международных документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на пятилетку. Около 970 тысяч процедур рефлексотерапии китайской медицины провели в Беларуси в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Сейчас в республике для этого действуют две соответствующие врачебные специальности. В индустриальном парке «Великий камень» уже открыт профильный центр. Также утвержден ускоренный регламент регистрации лекарственных средств, если у китайской стороны есть досье. Для обмена опытом медики Беларуси и Китая проводят онлайн-семинары и обмениваются видеоматериалами.
0: Новостям в мире.
1: Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости. Против фиксации такого обязательства выступила Италия. При этом союзники уже согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в текущем году. Следующий раунд переговоров по проекту итоговой декларации саммита в Анкаре планируется завтра. Отмечу, Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Также напрямую вовлекают страны Альянса в конфликт. К новостям регионов. Суд Борисовского района вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора крупного агропредприятия. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый возглавлял конкурсную комиссию и за денежное вознаграждение лоббировал интересы иностранной компании на поставку оборудования. Примерно за год он получил от представителя этой компании более 100 тысяч рублей. В суде мужчина полностью признал вину и частично возместил незаконно полученные средства. Мужчина понесет уголовную ответственность и обязан выплатить штраф. И в завершение выпуска. США не обладают достаточным количеством данных для отправки пилотируемой миссии на Луну и строительства там базы. Об этом заявили в НАСА. По информации агентства, сейчас критически важно разместить на поверхности спутника оборудование и провести разведку ресурсов. Высадка астронавтов в рамках миссии Артемида-4 запланирована на 2028 год. До этого на Луну отправятся регулярные беспилотные миссии. Обеспечить надежный доступ на поверхность Луны и начать эксперименты планируется к 2029 году. Постоянное присутствие экипажей пройдет с 2032.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: 8:07 на минской волне. Доброе утро, страна.
6: Доброе.
5: Я тут наткнулась, Жень, на одну информацию, и теперь она мне не дает покоя.
6: Делись.
5: Так вот, за всю жизнь вы будете, друзья, и мы с тобой отдыхать только 3 года. Это если работать 5 через 2 и брать стандартные 28 дней отпуска. То таким образом за 40 лет карьеры на отдых остается всего 7,5% времени. Ты можешь себе представить? 7,5%. Карл, а остальное Черт. Время работа, дорога на работу, мы мысли о работе, сны про работу.
6: Погоди, я
5: про любимую работу.
6: То есть, получается, 3 года, конечно, да, это, в принципе, само по себе очень немало, потому что некоторые люди умудряются делов наворотить еще даже и за месяц. Однако, если учесть, что один из них мы проведем в очереди в условном аэропорту, да, второй...
5: в магазине в очереди,
6: да? В даче с лопатой вместе. Ну, то есть, вы понимаете. В общем, друзья, берегите себя каждый день, не ждите выходных никогда. Здесь есть прямо вот сейчас, вот и да,
5: здесь
6: вот.
5: Сейчас и наши планы,
6: да.
5: На ближайший час, как минимум. Поэтому поделимся ими и расскажем, что нас всех ждет.
6: Так, сегодня у нас сокращенная немножко программа, потому что среда, и, конечно же, в среду мы, как и всегда, зовем нашего обозревателя газеты «Минская правда» Диану Шипковскую. Она прибудет к нам к середине часа. Разберемся, что за статьи самые интересные, самые актуальные были в свежем выпуске.
5: Также у нас есть рубрика, уже устоявшаяся давно. Это праздники, бортовой журнал.
6: Да.
5: По себе сам праздник 1 июля уже звучит как праздник. Да и все лето, мне кажется, каждый день это праздник. Но расскажем, какие еще поводы могут встретиться нам в этом дне.
6: Ну, в общем, как-то так у нас сегодня и пойдет наш второй час эфира. Кстати, да, он запускается. Юрий Умарова, Женя Тихонов, мы здесь и желаем, конечно же, вам добрейшего утра.
5: Всем привет, полетели.
4: Пусть утро будет улетным на

0: 1 июля. С помощью нашего бортового журнала мы всегда отыщем поводы, которыми прекрасен этот день. Сегодня еще и число такое, когда можно что-то доначать. Не с понедельника, да, но с начала нового месяца. Может быть, и поводы нас натолкнут.
1: Сейчас посмотрим. В любом случае, мы найдем то, что отметить. День второй половины года. Сегодня официально идет год на убыль. Как и солнечные сутки. Кому это грусть, кому радость. Но он плавно идет к своему завершению. Еще полгода у нас есть в запасе для того, чтобы сделать что-то важное. И тут разговор даже не про масштабы какой-то вселенной, а про ваши маленькие личные победы.
0: Да и про ваши маленькие хотелки тоже.
1: А может и большие хотелки, чего мы вас ограничиваем.
0: Вот, к примеру, вы с января планируете готовиться к лету, так почему бы не начать прямо сейчас? Да, в конце концов, сколько таких сезонов нас еще ждет? Да, потому что, ну вот, вы начнете сейчас, а в будущем это вам большое спасибо
1: будет.
0: Помните
1: всегда, что у всего есть год спустя.
0: Вот, конечно
1: и живите с этой фразой.
0: Можно, допустим, взять книгу, о которой долго думали, но все, руки не доходили до нее. Поэтому давайте примем один маленький момент как аксиому. Первая половина года – это наметки планов, а вторая – для их исполнения. И пусть этот день станет вашим личным новым началом.
1: А я вообще за то, чтобы ничего не ограничивать. Просто маленькими шажочками двигаемся каждый день.
0: С чего-то...
1: И вы себя не узнаете даже через полгода.
0: Нужно с чего-то начинать. Поэтому,
1: вот,
0: ну, пускай сегодня будет
1: повод. Начните с того, что включили наше радио, и день уже задает этот тон. В общем-то, сегодня отметим еще и музыкальное направление, родом из Ямайки. Красный, зеленый, желтый, медленная расслабляющая музыка, будто вы сидите под пальмой и наслаждаетесь временем и приятным теплом, который греет ваши дреды. Мы говорим, конечно же, о регги.
0: Да, очень необычный стиль, он не так популярен у нас здесь, в СНГ, как в западной части континентов, хотя будто бы жара этого года подталкивает послушать пару треков. Можете сами, кстати, познакомиться. Можно начинать с Боба Марли или его сыновей. Это на самом деле так, для того, чтобы плейлист разнообразить, ну и заодно отметить музыкантов, которые работают в этом направлении. Музыки хватает. Мне очень нравится.
1: Всем любителям этого стиля привет
0: из
1: отдельный.
0: Inner Circle называется трек Bad Boys. Его все знают. Тоже
1: конечно,
0: регги.
1: Это такая классика.
0: Великолепнейшая штука.
1: И проверенная временами. И завершаем наш стендап шуткой. Точнее, международным днем шуток. Легкая идея, обернутая в юмористический контекст, помогает нам жить. Доказано это, между прочим, даже не нами. Мы периодически перекидываемся парочкой-тройкой шуток, каких-то перлов. Пускай они могут показаться несуразными, но это и поднимает настроение, и правда помогает сбавить напор.
0: Даже самое мрачное утро после удачной юморески становится уже не таким-то уж унылым и даже жарким. Поэтому шутите. И ученые, кстати, тут тоже добавляют. Шутите на здоровье. Это
1: точно.
0: И правда укрепляет. Кстати, они опять открыли дверь.
1: Кто?
0: Ученые.
1: Да?
0: Не зашло.
1: Нет.
0: Ну ладно, это такое вот наше утро.
1: Но мы все равно посмеялись. Мы же говорим, даже с того, с чего вроде бы и не надо было.
0: Господи, все. Хорошо, что я тогда Павлу Воле не написал, чтобы мне взял это.
1: Да, по тебе плачет. Ну, а мы, друзья, не расходимся, не плачем, не расстраиваемся. Впереди музыкальный рекламный блок, а после будем ждать Диану Шипковскую с обзором газеты «Минская правда».
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне». Реклама на «Минской волне». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность.

0: Разбор полетов.
1: 8:36, мы снова в эфире. И, друзья, если вы хотите начать июль не только с хорошего настроения, но и с интересного чтения, обязательно оставайтесь с нами в ближайшее время, потому что у нас уже в гостях Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минская правда».
2: И, насколько мы знаем, этот номер уже 51-й. Что же он нам принес? Диан, доброе
3: привет
2: утро.
3: Привет тебе.
2: Добралась-таки.
3: Доброе утро, Беларусь. Ну что ж, ребята, спасибо вам за терпение, за то, что ждали выпуск свежего номера газеты «Минская правда». На календаре уже 1 июля, а это значит, что... Спасибо. 51 номер уже ждет своих читателей. Как обычно, редакция подготовила материалы на любой вкус. От истории до международной политики.
2: Так.
3: Открывается газета с материала о поездке Александра Лукашенко в КНР.
1: Кстати,
3: сегодня он уже в Индонезии. Ниже идут культурные фишки Дзержинска-Дзержинка. А дальше рубрика «Дела губернаторские». Какие проблемы людей решились после приема у Алексея Кушнаренко?
1: Ну вот видите, если кто-то считает, что лето — это время только для шашлыков, дачи, то журналисты «Минской правды» готовы поспорить.
2: Ну да? Что уж говорить, даже высшие чины нашего государства тоже, между прочим, все дела хаки-пчел.
1: Ну, конечно. Лето самое
2: почему
1: продуктивное
2: время. Мы постоянно сравниваем
1: время?
2: Себя с теми людьми, которые едят шашлыки? Давайте с пчелками.
3: Например, на страницах нового номера можно совершить путешествие во времени и вернуться в июль 1944 года. Да-да, речь идет об операции «Багратион», одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. И авторы напоминают, как всего за месяц Красная армия разгромила группу армий «Центр» и освободила Беларусь от оккупантов. История, которую полезно знать не только накануне Дня независимости.
2: Да, учитывая, насколько любят в последнее время западные СМИ, в принципе, страны переписывать историю, иногда вот нужно напоминать, да. Особенно в преддверии таких светлых дат.
3: Да, журналисты поднимают непростую тему исторической памяти, сохранения ее, почему в одних странах памятники героям войны сохраняют и реставрируют, а в других сносят, закрашивают или отправляют под ковш экскаватора. Авторы приводят примеры из Болгарии, Польши, стран Балтии, Чехии, Украины. Они анализируют, как меняется отношение к памятникам Второй мировой войны, почему мемориалы все чаще становятся объектами политических споров. На этом фоне Беларусь выглядит своеобразным таким островком памяти. В стране сохраняются десятки тысяч воинских захоронений, продолжаются поисковые работы, создаются цифровые архивы, а мемориальные комплексы остаются местами, куда люди приходят не по обязанности, по велению сердца. Ну, кстати, вот... вы, наверное, поедете на 3 июля к Кургану Славы, я вроде бы так слышала, да? Вот кто-то из радиоведущих.
1: Мы?
2: Ничего,
1: вы нет.
2: Такого
1: вы
2: не нет. Слышали. Спасибо.
1: Но мы по личному, как ты и сказала, понимаешь?
2: Спасибо за еще одну новость с утра.
1: Не по обязанности, а по велению сердца мы поедем туда, Диана. Это факт. Ну, материалы «Минской правды», конечно же, глоток свежего воздуха. А вот это, то, что авторы приводят примеры из Болгарии, Польши, да, мне кажется, это проверка на вшивость. Вот эта двойная мораль, когда одни кричат о ценностях, а мы просто берем и делаем. И помним самое главное.
3: Свежий номер получился очень своевременным. Действительно, впереди главный государственный праздник страны, День независимости. И многие материалы посвящены не только прошлому, но и тому, как вот историческая память помогает понимать настоящее. Угу. Так что, если хотите начать июль не только с хорошего настроения, но и с интересного чтения, обязательно загляните в новый выпуск «Минской правды».
2: Но также не только в новый выпуск «Минской правды». Напоминаем, что есть еще такой прекраснейший интернет-портал, который называется mlyn.by. Если у вас там нет возможности или не хотите держать в руках тяжеловесное чтиво именно в бумажном варианте, в таком случае mlyn.by – это ваш выбор. Всегда актуальная, всегда самая свежая и, главное, правдивая информация.
1: Мы переключимся и уйдем на небольшую музыкальную паузу, а после продолжим наше обсуждение.
0: «Улетное утро». Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Разбор полетов.
1: Итак, 8 часов 45 минут. Самое время вернуться для того, чтобы дочитать еще разворотов
2: Минской правды.
1: Мы не договорили, поэтому, Диана, тебе слово. Самая, мне кажется, интересная и актуальная информация еще только впереди.
2: Продолжаем листать. Давай. Свежий выпуск «Минской правды». И знаете, что особенно приятно, когда журналисты рассказывают не только о событиях, ну и о людях, которые делают нашу страну такой, какая она есть.
1: Мне кажется, что именно вот такие статьи, как раз таки они и делают газету «Минская правда» еще более живыми, вот такими человечными.
3: Дайте живого дыхания, есть какие истории?
2: Хочу обратить внимание на большой проект, посвященный Борисовскому району. Да. Казалось бы, все знают Борисов как один из крупнейших городов Минщины, но за привычным названием скрывается куда больше интересных историй, чем можно представить.
3: А мне кажется, Борисов воспринимается часто как транзитный пункт по дороге на Минск.
2: Возможно,
3: в том числе,
2: возможно.
3: Да.
2: Ну вот журналисты МП отправились в путешествие по району, чтобы показать его не сухими цифрами и отчетами, а через судьбы людей, предприятия, памятные места, современные достижения. И тут настоящий набор для любознательного читателя. С одной стороны, богатая история края, который помнит события войны 1812 года, героические страницы Великой Отечественной. С другой – современные производства, сельское хозяйство, новые проекты и развитие инфраструктуры.
3: И это все век интернета, когда все в телефонах. Они напоминают, что земля-то под нами тоже говорит. Нужно про это не забывать.
2: Особенно интересно читать о людях, которые живут, работают на этой земле. Ведь любой район – это не только дороги, здания, статистика. Это учителя, врачи, аграрии, рабочие, предприниматели и молодежь, которая связывает свое будущее с малой родиной.
3: Подожди, молодежь? Еще есть молодежь? Еще не вывелась она там.
1: Я думаю, что все они в Минск уехали.
2: В общем, получился своеобразный портрет региона, живой, подробный, очень человеческий. После таких материалов даже появляется желание устроить небольшое путешествие выходного дня и открыть для себя знакомые места заново. Так что, если давно не были в Борисовском районе, или считаете, что уже все о нем знаете, свежий номер «Минской правды» готов вас удивить.
3: Меня уже удивило, что все говорят про отток молодежи в столицу, да, а в Борисове молодые, наоборот, остаются. Значит, есть ради чего.
1: Нет, на самом деле, вот, скажу, как человек-сосед Борисовскому району, в принципе, Борисову, я из Жодина, что, да, и действительно, этот район просто полон неожиданностей. Ну и люди там, конечно же.
3: За углом.
1: За углом. Ну, где-нигде, да.
2: Словом, проект о Борисовском районе, ну, в общем, он подтверждает известную поговорку, где родился, там и пригодился. Ну, правда, в нашем случае она, наверное, прозвучит немного иначе.
1: Как же?
2: Где бы ни родился, главное найти свое место в Беларуси. Речь идет о враче из Туркменистана, который однажды приехал в Борисовский район. Да так здесь и остался. Кстати,
3: влюбился,
2: он выучил,
3: что ли, в Борисов?
2: 8 языков, да, влюбился, все правильно. Сегодня он помогает людям лечить пациентов и давно стал своим человеком для местных жителей. В общем,
1: такая
2: жизненная история, да.
1: Жизнь вообще, на самом деле, такая интересная штука, и на самом деле таких историй-то у нас полно вообще.
3: Да, это подтверждает, что наш климат, наш хлеб лучше, да, раз уж удерживает таких выходцев из жарких стран.
2: Молодой специалист когда-то приехал за тысячи километров от родного дома, со временем связал свою судьбу с белорусской землей, и теперь его знают как профессионала, которому доверяют самое главное – это здоровье. И знаете, что особенно цепляет?
1: Что?
2: В общем, такие материалы напоминают: медицина не знает границ, а доброта, ответственность и желание помогать людям понятны на любом языке.
1: Вообще, на самом деле, доброта сама по себе уже является языком, причем очень даже универсальным.
3: Который спасет все человечество.
1: Напоминаем же для наших слушателей то, что делать добрые поступки – это, возможно, не очень-то оплачиваемый труд, но, по крайней мере, спокойнее живется.
3: Оно оплачивается после и трехкратно, 100%.
1: После чего, Юленька?
3: Ну, когда-нибудь позже.
1: Где-нибудь
3: вот ты будешь
1: там,
3: идти,
1: да?
3: А тебе, не знаю, какой-то сюрприз приятный сверху прилетит.
1: Будем
3: и это не кирпич.
1: Будем надеяться, что приятные сюрпризы будут.
2: В общем, открывайте «Минскую правду». Согласитесь, всегда интересно узнать, как человек из солнечного Туркменистана нашел свой второй дом на белорусской земле и стал частью большого сообщества.
3: Вот осталось жену ему красивую найти, нашу белорусскую. И тогда
2: есть
3: точно
2: у него жена.
3: А уже есть. Белорусская или свою привез?
2: Нет, нет, нашу, нашу.
3: Нашу, вот, вот тогда
2: все. Так что, да, читайте об этом, гоните очень подробно.
1: Юля кусает уже локти, но пока все это происходит, Диан, большое спасибо тебе за то, что пришла сегодня к нам, за то, что обзор был по-настоящему. Вот мне, кстати, вторая часть понравилась больше всего.
3: Про людей, знаешь.
1: Житейские истории, вот просто история региона, вот, со своей богатым, скажем так, лором, если это допустимо. Великолепно, прекрасно.
3: Спасибо тебе за обзор, Диана, ждем на следующей неделе. Ну а пока, друзья, музыкальная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, какие товары подорожали в Беларуси и о чем следует знать метеозависимым.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со 105-летием Коммунистической партии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что под руководством Центрального комитета Компартия демонстрирует способность отвечать на сложные вызовы. Он подчеркнул, что китайские инициативы в области глобального развития и безопасности способствуют формированию более справедливого мирового порядка. Александр Лукашенко также заявил, Беларусь высоко ценит дружеский характер отношений с Китаем. Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Стоимость ряда табачных изделий изменилась на 10 копеек. Также в продаже появляются новые товары от отечественных производителей. Напомню, белорусские компании могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на выпускаемые или ввозимые табачные изделия.
0: К новостям в мире.
1: Около 5000 вылетов американской авиации с европейских авиабаз было выполнено в рамках операции против Ирана. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, это подтверждает, что Европа остается крупной платформой для проецирования силы США. Он также обратил внимание на то, что европейская программа перевооружения обеспечивает работой 195 тысяч сотрудников американской оборонной промышленности. Напомню, ранее Вашингтон и Тегеран уже подписали меморандум о взаимопонимании. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-9031 колодище Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Вспышка высшего класса мощности произошла на Солнце сегодня ночью. Об этом сообщают российские ученые. События зафиксировали почти в полночь. Подобные явления считаются самыми мощными, иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака долетают до Земли, они могут провоцировать магнитные бури.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ Радио.
3: 9:07. Доброе утро.
4: Доброе.
3: Но и жаришка уже распогаживается. Все по делам. Кто-то в пробках, кто-то уже на работе. Я сегодня, кстати, так плохо спала. Комары не давали, не поверишь. Но говорят из приятных новостей, эти кровопийцы могут исчезнуть. Знаешь, когда?
4: В смысле?
3: Когда китайцы до этого дойдут. Потому что они уже разрабатывают стартап, который собрал почти 3 миллиона долларов на лазер, который автоматически уничтожит их.
4: Ничего себе, то есть... А, я понял, к чему ты это. Получается, я тоже видел такое новое, что нейросети сканируют вот это пространство,
3: да.
4: Вот комнатное, да? Находят цель, и все так,
3: да,
4: получается?
3: Именно. Скорая стрельность до 30 комаров в секунду.
4: Ничего
3: себе. Портативная
4: система.
3: Можно брать с собой на природу, дома использовать, а дальность 3 метра. Мне
4: Ничего
3: кажется,
4: себе.
3: Это нанотехнология.
4: Ну что же, пока мы ждем этот гаджет, давайте расскажем наши планы на этот час. Уже советуем заглянуть к нам в Инстаграм и посмотреть, какие два трека сегодня будут сражаться за возможность проиграть в полном метре под завершение нашего эфира.
3: Также обсудим новость, что Шенген для россиян будет под запретом. Да, что это такое и с чем его едят, все подробности очень скоро.
4: Да, также сыграем с вами в дозаправке. Да, легендарный шедевр из попера ведущего скоро появится в нашем телеграм-канале. Так что, если не подписаны, лучше это исправить. Ну и, конечно же, напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM. Здесь двое в меру бодрых, в меру небодрых.
3: Упитанных. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Еще целый час проведем с вами. Оставайтесь с нами.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Дозаправка.
1: То ли солнце в голову напекло, то ли разнообразие хочется.
2: Или все подряд.
1: Да, или все вместе взятое. Но сегодня мы также еще и взяли, ну, в моем случае это обломок карандаша больше. В общем, карандаш в руки взяли. Да. Не подумайте, что мы тут как в какой-то школе готовимся. Мы просто решили с вами немного поиграть. И как думаете, сможете угадать, что мы нарисовали сегодня?
2: Вам придется это сделать, встряхнуться, выдохнуть, снять напряжение, зайти в наш Телеграм и посмотреть последний пост. Потому что сегодня мы будем с вами играть и сражаться за билеты попасть в Большой театр на оперу и балет Александра Глазунова «Раймонда». Это признанный шедевр мирового музыкального искусства. Жителей и гостей города ждет один из самых зрелищных и технически сложных спектаклей сезона. 8 июля это все состоится, поэтому уже можно планировать свой уикенд.
1: И обязательная пометка, то, что сегодня наши билеты, они, грубо говоря, одно пригласительное на две персоны, то есть уже ищите,
2: можно с собой, да.
1: Ищите себе пару, также советуйте этой паре купить что-нибудь себе более-менее цивильное, потому что все-таки Большой театр, на секундочку. Но пока что мы рекомендуем пройти в наш Телеграм-канал, потому что там уже выложено наше задание на листе А4. Ваша задача — это разгадать, что мы там такого нарисовали. Как только у вас появится вариант ответов, Вайбер, Телеграм по номеру 8029-1010-307, а также можете прямо комментировать, давненько у нас не было этого розыгрыша, поэтому почему бы и нет. И да, напоминаем, подписка на наш Телеграм-канал обязательно.
2: Мы все проверим, сведем и вычислим того самого счастливчика. А сейчас хочется сказать лишь то, что удача танцует лишь с теми, кто приглашает ее на танец.
1: Между прочим,
2: приглашаем вас послушать музыку.
1: Да, но буквально через несколько секунд, потому что сегодня давайте мы тоже будем искать того самого первого человека, который ответит. Напоминаем, что все подсказки будут внутри видео, так что к просмотру обязательно. Ну а теперь музыкальная пауза, как и
2: обещали.
1: Поехали!
2: Поехали!

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам. Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: На самом деле, награждение — это очень волнительный момент не только для того, кто кого награждают, но для тех, кто награждает, потому что, ну вот...
1: И для тех, кто бьет барабанные дроби.
0: Да, потому что всегда вот эта вот такая вот маленькая ответственность, точнее, большая ответственность назначить именно номер, по которому сегодня мы выбираем победителя. Сегодня под номером 1 правильно угадала страну, из которой нарисованный человечек и был правильный
1: персонаж
0: ответ.
1: Персонаж это,
0: правильно,
1: да.
0: Это Ямайка, да, это остров государства, хотя варианты были абсолютно разные, там и Иран, и Пакистан. Пакистан,
1: и Куба,
0: США,
1: и Индия. Куба. Весь Индия. Земной шар затронули.
0: Отлично. По крайней мере, мы сделали маленькую перекличку стран. Возможно,
1: у
0: даже...
1: У всех с географией хорошо, все, но лучше всех у одного человека.
0: Да, вот в социологии лучше все-таки у Юли, номер которой заканчивается на 96-68, если я правильно вижу своими глазами.
1: Ура, тезка моя, Юлия, поздравляем,
0: поздравляем
1: вас, всей редакции, и отправляем 8 июля в Большой театр оперы и балета.
0: Да, на балета Александра Глазунова «Раймонда», признанный шедевр мирового музыкального искусства. Жителей и гостей города ждет один из самых зрелищных и технически сложных спектаклей сезона. И напоминаю, Юля, что этот билет на двоих, так что берите с собой кого-нибудь и, конечно же, наслаждайтесь балетом в Большом театре. И не забывайте проверять телефон как можно чаще, потому что скоро с вами свяжется наш редактор.
1: Ну а наше шоу «Летное утро» на этом не заканчивается. Спектакль еще разворачивается в соседней Европе. О чем будет речь, поговорим совсем скоро.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, у нас снова радостные в жирных кавычках вести из Европы.
2: Опять что-то они запрещают? Ну давай, удиви меня.
1: Вот представляешь, Еврокомиссия уже всерьез обсуждает. А давайте полностью закроем въезд для всех россиян. Никаких туристических виз даже на выходные.
2: Ну все, пиши пропало. Как мы теперь без их дорогущих отелей, видов на стройку? Это же просто трагедия, драм-комедия.
1: Да, которая длится уже, между прочим, достаточно долго. Но давайте честно. Пока там в Брюсселе чешут себе репу, в России и в Белоруссии столько всего открылось, что голова прям кругом идет.
2: Я только за последние полгода, наверное, насчитала новых маршрутов от Карелии до Кавказа, плюс наша Беларусь необъятная, Минск, Брест, озера. И дешевле, и с душой, и красиво.
1: И по-человечески это самое главное. Причем цены достаточно демократические. Допустим, за одну такую европейскую поездку можно, наверное, 3 раза по Золотому кольцу проехать, грубо говоря, да еще и с икорочкой, знаешь, еще приодеться, как Прохор Шаляпин.
2: Так что мы хотим сказать Евросоюзу огромное спасибо. Правда, ребят, спасибо. Своими санкциями вы нам такой внутренний туризм укрепили, что мы теперь вообще не поймем, зачем нам куда-то лететь.
1: Родное море, скажем так. Да. Родные горы, пускай там это и небольшие ухабы.
2: Все свое.
1: Кухня тоже наша, и виза никакая не нужна здесь. А вот, что самое забавное, европейцы к нам продолжают ехать. Вот так.
2: Причем
1: вот
2: толпами.
1: Так что запрещайте дальше. У нас тут, как, скажем так, в Союзе было. Все свое, все родное.
2: Ну, а у вас очереди на границе, да, и того мы в плюсе. Поэтому хорошего всем отпуска, кто бы что ни выбирал, главное, отдыхайте на полную катушку.
1: И не болейте, потому что с вами, конечно же, улетное утро, которое... кстати, на самом деле, вот тут я переименюсь и сам себе распространяю.
2: Болейте,
1: болейте. Ну вот, за следующие 2 трека, которые будут у нас в удачной посадке. Заходите в Инстаграм, голосуйте за них. Ну, а мы продемонстрируем их через несколько треков.
2: Согласна,
1: из нашего плейлиста.
2: Если болеть, то только от души и с хорошей музыкой.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, на календаре 1 июля, дата красивая.
2: Прекраснейшая.
1: И песни сегодня будут соответствующие. Какое же 1 июля без правильного настроения, правильно? Так вот, в эфире у нас сегодня в «Удачной посадке» песни, которые пахнут морем, солнцем и чем-то очень-очень летним.
2: Да, особенно если это какой-нибудь пух. Ну, мы до этого еще обязательно дойдем, дорогие.
1: Не спойлери ты, а?
2: Дорогие друзья, для того, чтобы мой спойлер показался для вас просто детской забавой, уже забегайте к нам в Инстаграм-канал и, конечно же, смотрите наши истории. В подписках тоже будет отличным бонусом и для вашего настроения, для вашего вовлечения в нашу МВшную жизнь. Ну а также ищите историю, где есть опросник. Там вы увидите два трека. Проголосовайте за них можно прямо там. Нажимаете на соответствующую кнопку. Mm-hmm. В зависимости от того, какой трек вам нравится. Или же Viber, Telegram 8029 10 10 307. И как только вот мы определимся, какой трек набрал большее количество
1: когда
2: голосов.
1: Когда вы определитесь, потому что
2: мы
1: решаем.
2: Мы
1: голос,
2: все.
1: Наши слушатели отдают все-таки.
2: Мы
1: это два голоса, подожди.
2: Мы все.
1: Это наши слушатели. Это более 4 миллионов прослушиваний ежедневно.
2: Больше, чем на Spotify у кого-нибудь. Ага.
1: Поэтому если прямо сейчас вы не пройдете, не проголосуете, возможно, ну, пострадает одна из композиций точно. Нам нужен голос каждого.
2: Итак, у нас сегодня в плейлисте более-менее свежий трек от уже проверенной группы и, конечно же, уже от нашего национального кода, который очень хорошо смотрится в начале месяца. Итак, поехали к прослушиванию.
1: Поехали.

0: Gayazov's Brothers, Юля, Анапа. Это гимн всем, кто уже на пляже или же всем, кто только мечтает туда попасть. Легкий, танцевальный, прямо манит на юга. Давайте его послушаем целиком. Для этого голосуйте в Инстаграме, а также Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Видел, какая у меня закруточка была? Говорю, давайте послушаем. Это значит, я хочу за него проголосовать.
1: Отлично. Я прекрасно понимаю, потому что ты все-таки человек более молодого поколения, не то что мы, старики, а вот как раз таки, вот скажем так, для людей 30+, следующий трек.
0: Ну давайте, бумеры, подключайтесь.

0: А их вообще нужно представлять? Это ж, конечно, Иванушки Интернешнл. Хотя, наверное, они уже не то чтобы Интернешнл, глядя на, на нашу политику, которая в мире происходит. В общем, трек «Тополины пуха» — это культовейший трек от Иванушек Интернешнл. И, кстати, между прочим, этому треку уже больше 20 с лишним лет.
1: Да,
0: будоражит наши сердца. Он прекрасно с этим справляется. Это отличная ностальгическая волна, где и любовь, и жара. И тот самый белый пух, который летает по городу. Вот Настя сейчас на меня посмотрела.
1: Которого все чихают.
0: Наша СММ-менеджер посмотрела на меня так, потому что, видимо, у нее на пух аллергия. Но в любом случае, это вот как символ этого месяца. Поэтому тем, кому нравится, вижу, что уже голосуют.
1: Полетели голоса. Но мы через несколько минут сведем все воедино и выясним, что же послушаем под конец. Гаязовс Бразерс, Юля Напа или же Иванушки Интернешнл. Поэтому дайте нам пару минут.

0: «Дачная посадка».
1: Как и не раз мы сегодня в эфире говорили, 1 июля, это значит, что наш плейлист просто обязан быть летним до мозга костей.
2: О,
1: да. Вот сколько лет прошло, а мы до сих пор напеваем припев песни, что...
2: Когда на улице жара, к примеру. Но сегодня вот если ты подводишь...
1: Я хотела подвести к тому, что Иванушки Интернешнл, Тополиный Пух, это ну просто...
2: Оно уже в подкорке у нас.
1: Вне конкуренции эта
2: ДНК
1: песня.
2: И...
1: Да, я была уверена, что она наберет большее количество голосов.
2: Да, на самом деле я тоже... Я тоже был очень сильно уверен, что именно Иванушки Интернешнл наберут, но давайте будем откровенно. Мы знаем слова этой песни уже наизусть, а вот двум братьям Гаязовым мы пока что слова еще в июле не давали. Тем более,
1: вот,
2: ну,
1: пришло время.
2: Вот, как ты посмотрел на время и сказал, пришло время. Великолепно.
1: Да.
2: Отлично, поэтому июль, Анапа. Сегодня в исполнении Гаязов Бразерс звучит для нас под завершение эфира, который, кстати, состоится уже прямо сейчас.
1: Да, друзья, поэтому всех со стартом нового полугодия, нового месяца. Проведите эти 31 день как следует. Да, с купанием. Надеюсь, все открыли купательный сезон.
2: Пока еще нет.
1: С теплом, удачей и вкусными сезонными ягодами и фруктами.
2: Ну,
1: а
2: главное...
1: ты срочно беги и справляйся.
2: Ну, а главное, вообще-то, с нами тоже проводите, потому что мы будем
1: да.
2: на протяжении не только целого июля, но и также еще августа. Да и вообще почти каждый будний день. Возможно, только в разном составе. Как минимум. Тебе здесь работать еще до 90 лет. В общем, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами все эти 3 часа, и поэтому будем ждать, что вы завтра тоже будете это делать вместе с нами. До завтра. С вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов, и наше удачное улетное утро уже потихонечку садится.
1: И, кстати, не до 90, а до 58.
2: Подожди, это еще...
1: На пенсию я выйду.
2: А ты до 60. Там отсрочат. Там еще отсрочат, не переживай.
1: Так что тебе больше работать. Ну ладно, мы побежали, в общем-то. Не скучайте, отдыхайте, наслаждайтесь музыкой. Пока.
0: Наш рейс за

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой конкурс запустили в Дзержинске и что сделали астронавты НАСА.
0: Новости.
1: Президент Беларуси встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения совместных инвестиционных проектов. Во встрече приняли участие министры инвестиций и сельского хозяйства далекого государства. Александр Лукашенко заявил, что в сотрудничестве с Индонезией нет закрытых тем. Он пригласил партнеров посетить белорусские предприятия и изучить возможности нашей страны. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова предложить свои технологии и рассмотреть любые предложения. Милиция Беларуси получила более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Задержаны четверо курьеров-мошенников, у них изъяли порядка 70 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 50 человек. Правоохранители призывают беларусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: США направили в Венесуэлу более 900 военных для помощи после землетрясения. Об этом сообщает агентство Reuters. Еще около 800 американских военнослужащих находится на островах Кюрасао и Пуэрто-Рико. Для сбора информации и оценки ситуации задействовали 5 разведывательных беспилотников. Власти США сообщили, что военные покинут страну после завершения миссии. Новостям регионов. Конкурс на создание лучшей малой архитектурной формы стартовал в Дзержинске. Об этом рассказали власти центрального региона. Состязание приурочено к областному фестивалю «Дожинки». Инициатива призвана сделать город еще более привлекательным и вовлечь жителей в его творческое оформление. Участники могут украсить город оригинальными арт-объектами. Заявки принимают до 31 августа. Авторы лучших работ получат денежные призы. Подробные условия участия можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Астронавты НАСА завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. За 7 часов 20 минут они выполнили основную задачу – заменили запястный шарнир на роботизированной руке. Эта канадская система манипуляторов помогает при сборке и обслуживании станции.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 25 до 29 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и что случилось с автомобилями компании Ford.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Канады с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что стремление сохранять независимость объединяет белорусов и канадцев. Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь ценит гуманитарное взаимодействие и готова к равноправному диалогу. Президент пожелал народу Канады мира, согласия и благополучия. Он также добавил, что белорусы будут рады приветствовать гостей из этой страны. Прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе стартовал в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет, независимо от дохода. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Средства начнут перечислять с 1 августа. Заявление нужно подавать в органы соцзащиты по месту жительства, а в некоторых районах по месту учебы ребенка.
0: К новостям в мире.
1: Япония в 3 раза повысила туристический налог на выезд из страны, об этом сообщают СМИ. Теперь сумма составляет примерно $18. Налог платят все, кто покидает страну, включая самих японцев, и сумма включается в стоимость билетов. Ранее этот сбор приносил в бюджет около 50 миллиардов йен в год. Ожидается, что повышение принесет дополнительный доход в размере около 120 миллиардов йен. Правительство направит эти средства на борьбу с чрезмерным туризмом. К новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в МЧС. Возгорания были зафиксированы в Солигорском районе, а также в Столбцах и Узде. Все возгорания были оперативно ликвидированы, погибших нет. В Солигорском районе пострадал 1 человек. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Компания Ford объявила о масштабном отзыве автомобилей в США. Об этом сообщает агентство Reuters. Под сервисную компанию попали почти 750 тысяч машин. Причиной стал дефект системы трансмиссии, который может привести к самопроизвольному движению автомобиля. Отзыв затронул популярные модели Navigator, Expedition и Explorer разных лет выпуска. Кроме того, отдельно отзывают более 30 тысяч внедорожников из-за возможного отсоединения деталей кузова. Дилеры обновят программное обеспечение и проверят поврежденные узлы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 25 до 29 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трек, который согревает теплом все

0: «Обниму» от Триды – это та самая песня, которую хочется включить на повторе, когда на душе холодно. Это объятие в аудиоформате – теплое, искреннее и бесконечное. Трида поет не просто слова, она поет свою историю, боль и надежду.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Обниму» – идеальный кандидат для виральности. Короткий хронометраж, цепляющий припев и эмоциональный посыл – все это работает в TikTok и Reels. Пользователи уже начали снимать под него свои ролики. От трогательных объятий до ироничных скетчей про «Обними меня, я устал». И это только начало. Тренд набирает обороты. Но главное не цифры, а смысл. Это гимн любви, которая готова пройти сквозь огонь, дым и тьму. Обещание быть рядом, несмотря ни на что. Надежда, которая умирает последней, и вера, что любовь будет жить до конца. Позволим ей это сделать и на белорусском.
2: Надея, помирая опошней, але вера, зияя в очах, и я веру, мы станем

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое новшество ввели банки и о чем стоит знать метеозависимым людям.
0: Новости.
1: Беларусь и Индонезия намерены активно развивать сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, официальная Джакарта заинтересована во многих компетенциях Минска. Например, речь идет о поставках отечественных продуктов питания, особенно молочных. Также Индонезия рассматривает возможность закупок белорусской техники и обучения своих специалистов в университетах нашей страны. Банки Беларуси теперь вправе собирать информацию о местонахождении своих клиентов. Новшество вступило в силу сегодня. Финансовые учреждения обязаны собирать ряд данных о пользователе, пока он взаимодействует с интернет-сервисами компании. В числе таких записей – геолокация. Если она резко становится другой, то платежные операции могут заблокировать. Такое решение объясняют тем, что мошенники порой взламывают аккаунты людей через фальшивое местоположение. Тем не менее, пользователь должен одобрить сбор новой информации в сервисе или приложении банка.
0: К новостям в мире.
1: Верховный суд США признал недействительным один из указов президента страны Дональда Трампа. Речь идет о том документе, что ограничивал предоставление американского гражданства по праву рождения. В частности, госорганы должны были не применять такой механизм к тем детям, чьи родители находятся на территории Соединенных Штатов незаконно. Верховный суд США посчитал, что право на получение гражданства гарантировано Конституцией страны и не может быть ограничена президентом. К новостям регионов. Делегация Минской области принимает участие в форуме регионов Белоруссии и Китая. Мероприятие проходит в одной из провинций Поднебесной. Например, специалисты уже провели встречу с представителями города Чунцин. Он имеет статус побратима Минской области. В частности, стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах торговли, образования, медицины и туризма. И в завершение выпуска. Магнитная буря начнется на Земле примерно через сутки. Об этом сообщают российские ученые. Согласно их оценке, сила явления достигнет 3 баллов из 5. Такие возмущения защитного поля нашей планеты могут негативно повлиять на системы связи и передачи энергии и спутники. Метеозависимым людям рекомендуют быть внимательными и следить за своим состоянием. Например, специалисты советуют избегать стрессов и больших физических нагрузок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Друзья мои, тут такое. Ну, во-первых, между делом здесь Яни Караманова. Всем привет. Во-вторых, нет, вы лучше знаете что, друзья, сядьте, если стоите. Представляете, сегодня ровно тот день, когда первая половина 2026 года пройдена и осталась позади. Конечно, мы искренне будем верить, что это еще была не лучшая его половина, и что 26 год может, способен на гораздо большее. А на пути к светлому будущему МВ Радио, конечно, всегда рада вас сопровождать, создавать настроение и ставить любимые песни. Прямо сейчас Кельвин Харрис у нас в эфире. Всем отличного дня.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, в сезон отпусков очень важно не потерять и не растерять самое ценное. Это касается и прибыли для авиаперевозчиков в первую очередь.
1: В курсе дела.
0: Крупнейшие авиакомпании и воздушные гавани ЕС бьют тревогу. У них летний сезон под угрозой срыва. Все из-за новой цифровой системы погранконтроля. Теперь всех туристов из стран, не входящих в Евросоюз, встречают отпечатками пальцев и фото прямо на месте в аэропорту. Результат – очереди по 5 часов. Люди стоят на улице под дождем и солнцем. Рейсы улетают полупустыми, потому что пассажиры просто не успевают пройти контроль. Авиакомпании, естественно, в панике. Они просят Еврокомиссию включить голову и разрешить аэропортам отключать эту систему в часы пик, особенно в июле и августе. Иначе, предупреждают они, репутация Европы как туристического направления рухнет окончательно. Туристы уже, говорят, пересматривают билеты. Но этого они точно не переживут. Такого стыда и унижения, друзья, а ну как пересмотр билетов будет в пользу России или Беларуси? У нас ведь тут нет такой жести. Наоборот, одни сплошные плюсы и преимущества. Ведь отпуск должен начинаться с улыбки, а не с 5-часового стояния в очереди. Как и новый день. Так что предлагаю дарить друг другу исключительно положительные эмоции в безвизовом, причем режиме. У нас для этого открыт зеленый коридор, вернее, эфирный чат. Пишите свои приветы, поздравления. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307. Номер для смс 9704. Зачитаю на 45-й минуте часа.
1: В курсе дела.

0: 97,4 FM.
1: Ну а сейчас мы это лето не только послушаем, но и измерим в градусах по Цельсию. У нас прогноз от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси на сегодня преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен даже град. Поздравляю, друзья! У кого-то все-таки будет шанс сегодня немного охладиться. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 27 по северо-востоку до плюс 37 по юго-западу. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха днем плюс 30-32, вечером плюс 26-28.
0: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Друзья, короткая рабочая неделя, это ли уже само по себе не повод для радости? Так сегодня еще и много чего интересного выпало в календаре. Например, профессиональные праздники случились у реставраторов и звукорежиссеров. Так что, если среди вас есть умельцы, друзья, которые из любого старья конфетку трендовую сделают, поздравляю, вы прирожденный реставратор, и это ваш день. А если вы из любой какофонии, простите, хит можете создать, то вы звукорежиссер от Бога. И у нас, кстати, именно такой имеется наш Виталий. Супер-профи. Результаты его трудов вы слышите на нашей волне. И именно благодаря ему она звучит на высоте. Спасибо тебе, Виталька, огромное. Мы тебя ценим, мы тебя любим. И, кстати, у него совсем недавно был день рождения, так что заодно еще раз с ним и поздравляем. Но на этом поводы для радости у нас не заканчиваются. Сейчас расскажу, чем вы поделились.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, координаты для связи наши остались прежними. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. И вот что есть от Елены. Пожалуйста, поздравьте Климович Екатерину Николаевну с юбилеем. Ей исполняется 50 лет. И пожелание ей от сестры Елены и ее семьи. Мы желаем в день рождения, в золотой твой юбилей, без тревог жить, без волнений, много ярких, светлых дней. Будет пусть в семье порядок, доброта, любовь, забота, интересной и приятной, легкой будет пусть работа. Ты сама источник счастья для родных и для друзей. Пусть же будет все прекрасно в жизни солнечной твоей. Поставьте, пожалуйста, ей хорошую песню в подарок. Обязательно поставлю вашей имениннице всего наилучшего. Всем, кто соберется за ее столом сегодня или на ближайших выходных, тоже большой от нас привет. Всем здоровья, надежных и любящих людей рядом имениннице желаем, взаимопонимания, гармонии во всех сферах. И, конечно же, в каждом дне отличного настроения.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: однажды он влюбился в новости, и они ответили ему взаимностью. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника. Я, конечно, подозревал, что жара как-то воздействует на разум людей, и ты сейчас, по-моему, это только что подтвердила. Нет, не спорю, но что-то в ней такое необычное есть.
0: У меня все сходится, не знаю.
1: Это самое главное. Ну, ты правильно, в принципе, сказала, приближается время новостей, поэтому поговорим, что же интересного происходит у нас в мире и в Беларуси. И вот я хочу у тебя спросить, вот ты любишь загорать?
0: Обожаю. Это прям мое все. Я и люблю на пляж вот вырваться. Я бы хотела вот прямо сейчас, пользуясь вот этими, может быть, немногочисленными, мы ж не знаем, что впереди нас ждет, да, какой еще сезон. Вот, поэтому я ценю то, что вот Боженька послал, понимаешь, жарко, супер, но надо загорать, а не сидеть в офисе.
1: Я твою точку зрения понимаю, и поэтому хочу напомнить и тебе, и всем слушателям, что когда вы идете на пляж или, в принципе, находитесь на солнце, лучше всего использовать солнцезащитные средства. Да. И это в очередной раз подтвердили ученые. Угу. На этот раз из Австралии. А что же они там открыли и выяснили, я расскажу более подробно.
0: Я не знаю, слушай, что еще можно открыть после умного купальника. Слышал, умные купальники появились, которые защищают со встроенным
1: СПФ. Вот об этом мы с тобой поговорим после новостей.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 30 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, официальная Джакарта намерена изучить возможность отмены разрешений для путешественников в ближайшее время. Также власти Беларуси обсуждают с Индонезией потенциал открытия прямого авиасообщения. Среди прочего, островное государство намерено открыть свое дипломатическое представительство в нашей стране. Минимальная сумма налога на профессиональный доход теперь действует в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Мера вступила в силу сегодня. Теперь самозанятые должны платить не меньше 45 рублей в месяц. Для пенсионеров показатель составляет 18 рублей. Такую сумму начисляют ежемесячно, даже если человек не ведет деятельность. Потому людям рекомендуют своевременно отменить регистрацию в случае необходимости.
2: К новостям в мире.
1: Более 1000 человек погибли в Испании на фоне аномальной жары в июне. Об этом сообщает статистическая служба страны. Специалисты отмечают, что показатель стал самым высоким практически за 10 лет. Напомню, температура воздуха в Испании и ряде других европейских стран недавно превышала отметку в 40 градусов по Цельсию. Тем не менее, жара сохраняется и сейчас. Потому власти применяют различные меры. От ограничения массовых мероприятий до закрытия школ. К новостям регионов. Сотрудники СВОД спасли двух человек на Солигорском водохранилище. Как выяснили специалисты, мужчины отдыхали и решили переплыть акваторию. Энтузиасты преодолели часть пути, но затем почувствовали недомогание. Пострадавших вовремя заметили представители СВОД. Они прибыли на лодке и доставили мужчин на берег. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Специалисты призывают белорусов строго соблюдать правила отдыха у воды. И в завершение выпуска. Даже малое время пребывания на солнце утром или вечером повреждает клетки кожи. Так считает команда ученых из Австралии. В их эксперименте приняли участие около 60 человек. Их подвергали воздействию ультрафиолетового излучения разной интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что почти любой солнечный свет запускает процесс повреждения клеток кожи. Потому исследователи рекомендуют использовать солнцезащитные средства как при отдыхе на пляже, так и повседневном пребывании на улице.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, буквально на днях у Илона Маска случился день рождения. Юбилей, на минуточку, 55 лет стукнуло. И вот его мать, значит, поделилась в социальных сетях фотками с этого празднования, в том числе тем, какой торт она ему преподнесла в подарок. Он был в виде ракеты и лунной базы. Это было, как посмотрю, эффектно и мило одновременно. Знаете, такой вот по-детски, не детский сюрприз. Но вы не волнуйтесь, друзья, вы у меня тоже без подарков не останетесь. Не торт будет, конечно, и не лунная база. Но знаете, даже кое-что получше. И, главное, поближе. Билеты в ботанический сад. Мы же тоже здесь как дети, любим поиграть. Так что дождитесь условия игры, из песни слов не выкинешь. И обязательно участвуйте.
0: День пролетит незаметно. Между

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Праздник «Купальские огни». Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные всей семьей.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А можете даже сами с собой провести, но мы-то будем разыгрывать пригласительные на две персоны, друзья, так что кого-то все-таки рекомендую прихватить, чтобы было еще веселее. Итак, отмечается сегодня 1 июля Международный день фруктов. Вы даже не спрашивайте меня, откуда я обладаю этой уникальной эксклюзивной информацией. Ну а по этому случаю что нужно сделать? Конечно же, обязательно фруктовый салат или там смузи, или вообще устроить челлендж и добавлять фрукты сегодня во все блюда. На фруктовую садиться диету я вас не призываю, хотя если на один день, то, наверное, можно. И что нужно будет сделать? Конечно, разгадать мой музыкально-фруктовый ребус. Сегодня речь пойдет о яблоках. Фрукты же. Фрукты наши понятные, простые, любимые белорусские яблочки. Нашла песню про них. Друзья, вы точно не ожидаете такого от меня. Я прямо уверена. Я очень долго искала глубоко, где-то на подкорке в подсознании, отмотав на 20 лет назад. Нашла песню «Кони в яблоках». Понимаете, ее будем слушать в исполнении Салтыкова. Ваша задача во фрагменте вычислить запиканное слово. Именно его нужно в качестве ответа прислать мне на Viber Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня, давайте, 39-й по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите ботанический сад 4 и 5 июля.
1: Какого слова не

0: знаю, я всю жизнь пытаюсь разгадать эту загадку, почему в этой песне кони в яблоках. Объяснение одно, возможно, речь идет про блюдо казахской кухни, я не знаю, друзья. Тем не менее, вам нужно всего лишь вычислить запиканное слово. Вот и все, и дальше не раздумывайте, присылайте сразу же, я вижу, ответы уже полетели, но главное оказаться 39-м по счету с правильным. Еще раз повторю, продублирую сейчас задание для тех, кто вдруг отвлекся, ну и на всякий случай, наши координаты Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Из песни слов выкинешь.

0: солнце, надо сказать, в последние дни выпало на нас столько, что оно уже и внутри, и снаружи, и в городе, и за городом, и в офисах, и в ботаническом саду. И там его скоро будет, друзья, еще больше. Встречайте лето в Центральном ботаническом саду 4 и 5 июля. Здесь пройдет яркий праздник «Купальские огни». Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные всей семьей.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Так, ну что было сделать нужно, чтобы получить одну пригласительное на двух, между прочим, человек в ботанический сад на 4-5 июля на Купальские огни? Нужно было разгадать, что ж мы запикали сегодня в чем? А, в песне Виктора Салтыкова «Кони в яблоках», конечно же. И это было «Стремени».
1: Правильный ответ.

0: очень приятно было, когда Анжелика поделилась, что это одна из любимых песен ее папы. Я рада, правда, что вам об этом напомнила, ведь такие теплые моменты, яркие, в потоке дней, в суете в нашей рабочей, часто забываются и теряются в памяти. Ну, а прямо сейчас пришла пора награждать победителей. Я обещала вручить 39-му по счету с правильным ответом билеты в ботанический сад. И счастливицей стала Аня. Вот так скромная, очень красивая девушка. 5009, последние цифры номера. Уж не знаю, может, вот именно эта девятка вам помогла. Тем не менее, именно вам достаются 2 билета в ботанический сад. Обязательно забивайте себе уже 4 и 5 июля, вернее, освобождайте от всего, потому что вы у нас в ботаническом саду. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своим подарком, как получить билеты, как посетить ботанический сад. В общем, все подробности будут в этом самом сообщении. Вы, главное, его не пропустите.
1: С песней слов выкинешь.

0: МВ-радио. Эфирный чат.
1: Напомню, друзья, что ваше сообщение традиционно мы принимаем на Viber Telegram 8029-1010-307. И, кстати, нетрадиционно тоже. Если нужно смс, то на 9704 сюда присылайте. Вот кое-что есть от Юрия. Доброго времени, видимо, суток или вообще. Передайте привет в город Старые Дороги. О, привет! А, кстати, давненько от вас весточки не было. В основном как-то Борисов в основном тут у меня переговаривается. Вот Старые Дороги объявились. Отдельный привет Юрий передает труженику села Дорожка Олегу. Сил тебе крепких и загара хорошего. Так, видимо, Олег решил в середине рабочего дня как-то передохнуть. Вот эти вот свое вот это труженичество чуть-чуть отодвинуть на задний план и приступить к отдыхальству. Наверное, так. В общем, привет вам и Олег, и Юрий, вам тоже отличного дня и настроения. Конечно же, есть сообщение от Юлии. Всем, кто в Минске меня слышит, всем, кто видит меня в офисе, коллегам моим, она говорит большой привет, привет, привет, привет, еще раз вот так вот и написано. Как написано, так и читаю, друзья. Отлично всем рабочего дня, несмотря на жару. Ну и у меня же, Ники Романовой, для вас тоже есть кое-какое сообщение к данной минуте, друзья. Во-первых, прямо сейчас для всех вас в эфире Find Me, это Джона Ньюмана. Ну и чуть позже, буквально через несколько песенок, Артем Титов появится с новостями, не переключайтесь.
0: Эфирный чат.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать абитуриентам и какие последствия могут быть у ошибок на работе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси помиловал около 30 заключенных. Глава государства принял такое решение в преддверии Дня независимости нашей страны. Практически всех этих лиц ранее привлекли к ответственности за преступления экстремистской направленности. Осужденные подали ходатайство о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Также они пообещали соблюдать законы нашей страны в будущем. Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Беларуси. Забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если человек сдавал ЦТ в разных локациях, то посетить нужно каждую из них. Для получения документов следует предъявить удостоверение личности, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой о прохождении тестирования. Отмечу, что сертификат вправе получить и представители абитуриентов.
0: К новостям в мире.
1: Президенту Румынии Никушору Дану могут объявить импичмент. Соответствующий процесс запустила одна из политических партий страны. Фракция рассчитывает представить свою инициативу в парламенте в скором времени. Однако для одобрения решения нужно набрать поддержку как минимум трети участников верхней и нижней палат органа. Отмечу, что недавно правительство Румынии ушло в отставку из-за вынесенного в от ума недоверия. К новостям регионов. Уборка зерновых культур началась в Минской области. Торжественный старт такого процесса прошел в одном из хозяйств Клецкого района. В мероприятии принял участие глава центрального региона Алексей Кушнаренко. Он подчеркнул, что аграрии обладают всей необходимой техникой для сбора урожая. Также руководитель поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. Напомню, на уборке зерна в Минской области будут действовать свыше 3000 комбайнеров. И в завершение выпуска. Экипаж пассажирского самолета случайно сообщил о своем захвате. Инцидент произошел на воздушном судне одной из авиакомпаний Польши. Лайнер вылетел из Варшавы и направлялся в израильский Тель-Авив. Во время рейса борт неожиданно передал специальный код об инциденте. Позже диспетчеры выяснили, что сигнал является ложным. Пилот объявил тревогу случайно. Тем не менее, сразу три страны подняли в воздух свои истребители в качестве реакции на инцидент. В итоге самолет перенаправили в болгарский город Бургас.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что, Ольга Серябкина наговорилась. Теперь слушайте между делом, что я расскажу. Появилась информация, что национальный аэропорт Минск запустил сервис саморегистрации и сдачи багажа. Пока он работает в тестовом режиме и только для пассажиров одной авиакомпании. Система представляет собой стойку саморегистрации и два небольших киоска с функционалом самосдачи багажа, смонтированных на стойках регистрации 33 и 34. При самостоятельной регистрации пассажир увидит инструкцию о порядке действий на экране в зависимости от необходимой опции. Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, сдать багаж за 2 часа до вылета. Вот такие новости, такие перспективы. А для тех, кто пока остается здесь с нами, я обрисую ближайшее будущее. У нас в эфире скоро игра «Факт или фейк», а значит, будет возможность проверить интуицию и подарок от нашего партнера заодно получить билеты в мир иллюзий.
1: От заката до рассвета объявляем лето.

0: Иногда стоит остаться там, где находишься, чтобы оказаться в другом месте. Звучит как цитата из «Алисы в стране чудес» или как мудрость из какой-то параллельной реальности. Так и есть, друзья, все потому, что наш партнер – мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это невероятное приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Факт или фейк?
0: Ну, а я уже готова погрузить вас в иллюзорный мир фактов и фейков. Информация, которую я вам расскажу, может быть искажена, а может быть и чистой правдой. Ваша задача – это определить и прислать мне нужный ответ. Факт или фейк? К нам на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 39-м по счету с правильным ответом, заберете подарок – билет в мир иллюзий. Итак, информация такая ко мне поступила в голову. В Китае, в Синьцзяне, проходит ежегодный фестиваль небесных лошадей. Мероприятие посвящено многовековым традициям коневодства и знаменитым илийским лошадям. Главным событием фестиваля становится массовый забег табунов по степям. Зрелище известное как 10 тысяч скачущих лошадей. Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Факт или фейк?

0: Думаю, фраза «сама не своя» очень точно описывает ощущения посетителей мира иллюзий, потому что там все воспринимается по-другому и по-новому. Мир иллюзий – это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это невероятное приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Факт или фейк?
0: Я уже готова вас порадовать ответом, во-первых, на это задание, на эту игру. Сегодня был у меня загадан факт или фейк. И, конечно же, определить победителя, кому достанется билет в мир иллюзий. Итак, напомню, некоторое время назад я вам рассказывала, что в Китае проходит ежегодный фестиваль небесных лошадей. И главным событием его становится массовый забег табунов по степям. Зрелище, известное как 10 тысяч скачущих лошадей. Зрелище не для слабонервных, наверное. Вот это нужно было еще пояснить. Друзья, это, конечно же, факт. Вот сразу видно тех, кто подписан, понимаете ли, на наш телеграм-канал «Минская волна». Потому что вот совсем буквально недавно мы выложили в нем подтверждение вот этому факту. Если вы не видели, то заходите, посмотрите на эту красоту. Там действительно вот такое мероприятие проводится. И хотя точное число животных каждый год разное, в любом случае их тысячи, и этих вот самых лошадок одновременно выпускают на пастбище, создавая впечатляющие кадры. Из-за перспективы съемки с дронов создается впечатление, будто это не настоящие лошади даже, а компьютерная графика. Но это все, друзья, взаправду, а не понарошку. Поэтому факт мне и нужен был от вас. 39-м по счету. С этим справилась Ирина. 69-48, последние цифры номера. Ир, мы вас поздравляем от души. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как заполучить билет и как им воспользоваться.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел встречи с лидерами России и Китая. О чем разговаривали политики, узнаете в специальной подборке. Председатель Минблсполкома провел личный прием в Несвеже. Какие вопросы поручил разрешить Алексей Кушнаренко, описывает Галина Наркевич. Приближается День независимости нашей страны. Насколько сложно странам обеспечивать свой суверенитет, рассуждает Андрей Лазуткин. Граждане других государств периодически переезжают в Беларусь. Чем наша республика привлекла жителя Туркменистана, выяснила Алена Дроздовская.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Слушаем лучшее.

0: Друзья, мы с ним работаем бок о бок уже больше 3 лет, поэтому я, как никто, знаю, что делает его счастливым, когда новостная лента пестрит множеством сообщений. Артем Титов, встречай.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Да, это так и делает меня довольно радостным на работе.
0: На работе.
1: А вот смотри, вот как пела Асти, что может сделать тебя счастливой? Вот если я предположу, что это вдруг окажется $1 миллиард, я буду прав.
0: И вот миллиардер может сделать меня счастливой, тут ты прав.
1: Так подожди.
0: Не, на миллиард, на время, пока не потрачу.
1: А потом следующий миллиард. Интересную схему, однако, ты придумала.
0: Миллиардер, он стабильнее как-то был.
1: Нет, подожди, зачем тебе прослойка между тобой и миллиардом? Сразу надо убирать посредников.
0: Знаешь, зачем? Потому что я не умею зарабатывать миллиарды.
1: Вот это уже гораздо более серьезная проблема. Но почему я, собственно, заговорил о деньгах? Потому что недавно один швейцарский банк подсчитал, сколько же на нашей планете может находиться миллиардеров.
0: Единовременно.
1: Да. И знаешь, цифра достаточно внушительная, потому что там идет счет даже не на десятки и не на сотни. А какое же именно там число, я готов рассказать в новостях.
0: Давай.
2: МВ-радио. Минск, 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 30.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Сервис мгновенных платежей через QR-коды запустили в Беларуси. Об этом сообщили в Нацбанке. Как отметили в ведомстве, пока что ресурс поддерживают некоторые интернет-магазины и отдельные торговые точки в ряде городов нашей страны. Платформа позволяет расплачиваться за товары без использования банковской карты. Например, продавец формирует QR-код на основании чека. Человек сканирует элемент и подтверждает оплату. Систему будут постепенно внедрять в приложениях всех банков Беларуси к 1 декабря. Более 35 тысяч иностранцев работают в экономике Беларуси. Соответствующей информацией поделились в Министерстве внутренних дел. Как отметили в ведомстве, большинство таких лиц пользуются упрощенным порядком трудоустройства. Отечественные компании могут применять механизм, если они приглашают зарубежного специалиста на вакансии с недостатком кадров. МВД, а также Министерство труда и соцзащиты предлагают упрощать порядок найма иностранцев на ряд профессий, в их числе врачи-интерны и провизоры.
2: К новостям в мире.
1: Новая конституция вступила в силу в Казахстане. Основной документ страны теперь содержит ряд новшеств. Например, государство переходит к однопалатному парламенту. Также в правительстве появляется должность вице-президента. Кроме того, начинает действовать Народный совет Казахстана. Он получил статус высшего консультативного органа и главного представителя жителей страны. Среди прочего, государство будет праздновать День Конституции. Конституции 15 марта, как и в Беларуси. К новостям регионов. Аграрии Минской области должны собрать 3 миллиона тонн зерна. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, речь идет о показателе с учетом рапса и кукурузы. Глава центрального региона уверен, что хозяйства обладают всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленного результата. Напомню, ранее аналогичную планку урожая для Минской области озвучил президент Беларуси. И в завершение выпуска. Около 3300 человек на нашей планете являются миллиардерами. Соответствующий отчет выпустил швейцарский банк UBS. Как отметили в учреждении, такой показатель почти на 15% превышает уровень прошлого года. Чаще всего столь богатые люди обладают активами стоимостью не более 50 миллиардов долларов в эквиваленте. Больше всего миллиардеров живет в США, свыше 1000 человек. На второе место можно поставить Китай, а третье – Индию.
2: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил электроснабжения является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-02-95. Конфиденциальность гарантируется.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».
1: И вот пока в Беларуси стоит такое пекло, я для нас подобрала по-настоящему жаркий и приключенческий детектив, который погружает в атмосферу жестоких, но при этом красочных и знойных джунглей. И это «Девять тел в мексиканском морге». Название своеобразное, согласна, но все не так уж там и страшно. Уж поверьте, сейчас расскажу.
0: Дневной сеанс.
1: По сюжету небольшой самолет из Гватемалы, направляющийся в США, терпит крушение в мексиканских джунглях. Девятерым пассажирам при этом удается выжить, но вскоре их начинают убивать одного за другим. Как понимаете, этим повествование очень напоминает знаменитую классику «10 негритят». Можно сказать, сценарист взял любимый трюк Агаты Кристи, стряхнул с него пыль и швырнул в самое пекло, в дикую тропическую глушь. Вместо чопорного английского особняка здесь липкая жара, гудение насекомых и такое ощущение, что стволы деревьев сжимаются вокруг героев с каждой новой серией. И знаете, что делает этот триллер достойным внимания? Здесь нет чертовщины, нет мистики, никаких временных петель, только голый человеческий страх, инстинкты и хладнокровный расчет. Каждый диалог, как удар, вскрывает характеры, обнажает тайны и заставляет тебя пересматривать свою версию снова и снова. Если хочется распутать этот тропический клубок, посмотрите «Девять тел в мексиканском морге», а потом расскажите мне об этом. Ну а прямо сейчас посоветуйте и поделитесь, что уже посмотрели. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Дневной сеанс.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Ну что ж, мы неизбежно любили это лето, а оно любило нас в ответ и поэтому так жарило. Ловить прогноз от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь по западной половине. Ничего себе, что может твориться. И кратковременные дожди, и грозы, и местами сильные ливни, и даже град. Ну, сообщите нам, если вдруг выпал у вас на западе. Поздравляю, где-то у кого-то все-таки вот и охладиться будет момент, да. Тем не менее, ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, температура воздуха максимальная днем от

0: плюс 27 по северо-востоку до плюс 37 по юго-западу. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер переменных направлений умеренный, температура воздуха днем плюс 30-32, вечером плюс 26, плюс 28. В общем, град нам только снится, друзья.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: волной.
1: Включайте лето с Минской волной, а под лето хоть иногда включайте телевизор. Вот что вы посмотрели и чем поделились с нами.
0: Дневной сеанс.
1: Наталья рассказала, что посмотрела Майкла и не оценила и не поняла вокруг него шумихи. Если честно, прибавила она. Вот и я тоже, Наташ, не оценила и не разобралась, почему столько миллиардов, миллионов было собрано. Ну, понятно почему, на имя же все шли, на название, но тоже считаю, что не совсем оправдал себя этот фильм и этот байопик. Как детское семейное кино могу его оценивать на хорошо, на твердую четверочку, но не как байопик одного из самых известных исполнителей, это точно. Так, Марина вот что пишет: я пересматриваю сейчас вместе с дочкой «Отчаянных домохозяек». Мы решили, это у нас будет на эти летние каникулы такая традиция. Я всегда урывками раньше смотрела, теперь идем от и до. Кстати, моей дочке Лилечке большой привет. Очень необычно, наверное, когда дети вот так вырастают, да и с ними можно уже как с подружками свои любимые фильмы и сериалы смотреть и пересматривать. Мне вот тут интересно, девочки, вы на каком сейчас сезоне? Чтобы успеть же до конца посмотреть, да, до лета, я так предполагаю, что, возможно, где-то на третьем-четвертом, в этом же, если мне не изменяет память, аж 8 сезонов, надо же все успеть. Вот, но в любом случае, спасибо вам, друзья, за идеи, за рекомендации, за ваши сообщения. Теперь продолжим делиться всем этим завтра. Сегодня моя смена завершена. Здесь Яника Романова была, напомню, на всякий случай. Ну и теперь вернусь завтра в полдень. Но впереди у вас еще много всего интересного на нашей волне. Например, как дома-шоу с Владимиром Николаевичем и Викой Красовской. Не пропустите и получите удовольствие от каждой проведенной секунды вместе с нами.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто даст бесплатные консультации и за что оштрафовали корпорацию Google.
0: Новости.
1: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин вручил офицерам государственные награды и погоны. Глава ведомства поздравил военнослужащих и отметил их профессионализм и преданность долгу. Он подчеркнул, что честное служение Родине всегда было почетным, а награды – это признание вклада в защиту суверенитета страны. Министр поблагодарил офицеров за службу и отметил, что вооруженные силы достойно выполняют поставленные задачи. Национальное кадастровое агентство даст бесплатные консультации завтра. Акция приурочена ко Дню независимости нашей страны. Обратиться к специалистам можно как по телефону, так и лично с 9 утра до полудня. Желающим ответят на различные вопросы, например, о государственной регистрации различных объектов. Отмечу, что бесплатные консультации также дадут территориальные организации по госрегистрации недвижимости, их филиалы и бюро.
0: Новостям в мире.
1: На границе с Польшей задержаны двое белорусов с самодельным беспилотником. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. У нарушителей изъяли дрон, пульт управления, аккумуляторы, ноутбук и антенну. Им грозит штраф до 130 базовых величин или 5850 рублей и конфискация дрона. Напомню, ввоз и использование гражданских беспилотников физическими лицами в Беларуси запрещены. И к новостям регионов. Запреты и ограничения на посещение лесов продолжают действовать на всей территории Минской области. Так, в зеленые массивы каждого района нельзя заезжать на машинах и разводить костры. Кроме того, леса 8 регионов могут посещать только сотрудники ряда служб. В их числе Борисовский, Вилейский и Столбцовский. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершении выпуска: шведский суд обязал компанию Google выплатить 1,5 миллиарда долларов компенсации за нарушение антимонопольного законодательства. Решение принято в пользу местного сервиса сравнения цен PriceRunner. В суде заявили, что Google незаконно отдавал предпочтение собственному сервису при поисковой выдаче. Изначально истец требовал почти 2,5 миллиарда, но сумма была снижена. Это решение стало очередным антимонопольным прецедентом против американского гиганта в Европе.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба

0: которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Давайте примем как аксиому следующее заявление. Мы все люди, умудренные опытом, и все и так все знаем. Ну, с нюансами, конечно. Даже нашу любимую автосферу касается недопонимания и просто неверный нейминг. Пару таких случаев я и приведу ниже.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Столкнулся я с таким мнением, что передний, задний или полный привод дают вам возможность проехать по разнообразным участкам. То есть трасса, сельская дорога, бездорожье. Но это не так. Привод означает лишь то, какие колеса тянут автомобиль за собой. Его тип влияет на поведение машины в заносе, но проходимость в глубоком снегу или грязи больше зависит от дорожного просвета, оно же клиренса, типа резины и наличия блокировок дифференциала.
0: Автонавигатор.
2: Полная масса автомобиля. Что обычно мы имеем в виду? Это общий вес машины из документа СТС, на который смотрят при продаже. Но на самом деле в документах указывают всегда 2 массы, и самые внимательные должны были это рассмотреть. Масса автомобиля без нагрузки, оно же пустая машина, и разрешенная максимальная масса, то есть максимальный вес авто плюс водитель, плюс пассажиры и плюс груз. Так вот, полная масса автомобиля — это как раз-таки первый пункт. Не путайте.
0: Автонавигатор.
2: Ну и на закуску. Обкатка. Всегда думают, что обкатка — это вот процесс, когда нужно просто поездить на машине первые 100-200 километров после покупки, чтобы она ехала быстрее. Ну, примерная аналогия — это чтобы iPhone работал намного лучше и дольше держал заряд. Нужно сначала этот заряд свести к минимуму 3 раза. Но на самом деле это не так. Что в первом, что во втором случае. А по факту обкатка нового мотора — это строгий режим эксплуатации новой машины, то есть первые 1500-3000 километров. Получается, что в этот период нельзя превышать определенные обороты двигателя. Там, допустим, резко стартовать или тормозить, чтобы детали притерлись друг к другу.
0: Автонавигатор.
2: Ну вот, как видите, мифы и заблуждения тоже присущи нашему любимому автонавигатору. И, надеюсь, я, Женя Тихонов, сумел сегодня развенчать некоторые ваши предубеждения.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Мы по карте города, мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 32.
1: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как можно провести выходные и что начали применять медики Беларуси.
1: Новости.
2: Власти Беларуси намерены облегчить производство новых видов морских животных и растений внутри страны. Об этом заявили в Нижней палате парламента нашей страны. Представитель органа отметил, что законодатели приняли законопроект о развитии сферы аквакультуры. Документ описывает новые правила работы для организаций и их поддержку. Например, правительство рассчитывает, что изменения будут стимулировать компании к производству креветок, кальмаров и мидий. Время ожидания компьютерной и магнитно-резонансной томографии ограничили в Беларуси. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения. Как отметили в ведомстве, пациент должен пройти обследование в течение 30 календарных дней после получения направления от врача. Речь идет о процедурах без применения усиливающих контрастных веществ. В экстренных случаях человека обязаны принять в первоочередном порядке. Минздрав будет контролировать выполнение новых правил.
1: Новостям в мире.
2: Крупнейшее озеро Италии Гарда серьезно пострадало от аномальной жары. Только за последнюю неделю июня уровень воды упал на 10 сантиметров. По оценкам специалистов, ежедневно испаряется около 7,5 миллиардов литров воды. Среди причин также называют низкий приток и повышенный забор воды для сельского хозяйства. Напомню, Европа столкнулась с рекордной жарой. Температура превышает норму на 12 градусов. И к новостям в регионе. На мемориальном комплексе Курганславы в День независимости пройдет масштабная праздничная программа. С 11 утра до 6 вечера гостей ждут мастер-классы, дегустация продукции сельхозорганизации и выступления творческих коллективов. Вечером запланирован концерт Национального президентского оркестра и видеоинсталляция. Кульминация станет праздничный фейерверк в 23:00. Для удобства гостей 3 июля организуют дополнительные пригородные автобусные рейсы. И в завершении выпуска медики Беларуси начали применять новый метод системной красной волчанки. Речь идет о хроническом заболевании. При нем иммунная система человека ошибочно атакует органы и ткани собственного тела. Теперь специалисты будут бороться с недугом за счет модификации защитных частиц пациента. Измененные клетки должны устранять другие дефектные элементы. Такой способ позволяет остановить развитие болезни даже в самых сложных случаях.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Привет, привет! Это «Минская волна» на связи. Уверена, что вы чувствуете себя великолепно, потому что Володя улыбается, он сегодня добрался без приключений.
2: Конечно, без приключений. Но вот как только в студию зашел, думаю, ох, эти волшебники! Кто мне кнопку на стул положил, а?
1: Володь, ну тут не только в кнопке дело, но еще и минус сегодня хороший у нас в студии, потому что плюсовая температура где-то за бортом, а внутри прохладно.
2: А я про что? Так что пришлось греться.
1: Мы с Володей, кстати, заварим себе чай, ну а вам расскажем. 3 часа проведем вместе, разыграем билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», потому что игра-перепелка сегодня должна быть очень насыщенной.
2: А еще ок-пирог на кону.
1: Ой, у нас вообще 3 часа, не просто музыки, но и новостей, и расскажем, что стали продавать в Великобритании за очень дорого.
2: Абсолютно верно. И расскажем еще, кто же такой предприниматель года в Америке.
1: Мы все знаем, мы все вам донесем в лучшем виде. Главное, настраивайтесь в Минске 97.4 FM, заходите на сайт mvolna.by и скачивайте национальный радиоплеер.
2: Абсолютно верно. А вот с 17 до 20 вы голоса наши именно там услышите, на «Минской волне». Вика Красовская.
1: Володя Николайчик.
2: Мы начинаем.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио. Перепелка.
1: Володя, кто как не мы обожаем выходные, а еще больше праздники, потому что 3 июля мы все будем отмечать День независимости нашей страны и с огромным удовольствием разыгрываем билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Если вы еще не спланировали, где вы будете находиться в этот день, куда вы поедете, ну и в целом досуг свой не распределили, то обязательно играйте в нашу перепелку, потому что на кону 2 билета, то есть вы сможете здорово провести время, приятно компании, потому что в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион». Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», ну а билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина».
2: Ну, в общем, гоу на природу, да? Но перед тем нужно же еще выиграть эти билеты. Что сейчас у нас будет? Конечно же, перепелка. И самое главное, что я сегодня договорился с перцем. Не удивляйся.
1: Перец?
2: Не тот болгарский,
1: нет. Острый, каенский, черный, белый. Я даже знаю.
2: Нет, он пришел рыжий такой. Да. Просто рыжий перец. Ну, сказал, я перец, искусственный интеллект, готов с вами посотрудничать сегодня. Говорят, что у вас здесь сахарком платят. Я говорю, да, давайте договариваться сразу. Берешь музыкальную композицию, известнейшую, изменяешь ритм, музыкальное направление, но текст не трогаешь. Все для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь. Значит, такая ситуация. Вы сейчас услышите музыкальный фрагмент. Вот зашифровал его наш перец. Ваша задача узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию и как она называется. Ну а дальше все просто. 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. Вика, неужели первое у нас сегодня сообщение будет?
1: Я считаю, да, сегодня должно быть первое. Победное 1 июля, середина лета. Прекрасная дата.
2: Чего
1: давай
2: это
1: выбирать.
2: Ты как-то пессимистически, середина.
1: Почему? Ну, середина.
2: Еще 62 дня.
1: Ну, ладно. Ну,
2: потому
1: еще
2: что у меня в календаре всегда есть 32 августа.
1: А мне говорили, что до 1 сентября 9 выходных, по-моему, осталось.
2: Серьезно?
1: Ну да, как-то дети считают сейчас.
2: И уже это только пару раз меня дача моя увидит.
1: Ну,
2: ладно,
1: у взрослых
2: все.
1: Это 3 зарплаты,
2: да.
1: Но мы по-разному все считаем лето.
2: Ладно, давайте услышим.
0: Перепелка.

0: говорил. Элвис. Жив.
1: Не мое музыкальное направление, но песня правда классная. Присылайте ответы 8029-1010-307. На кону билеты на линию Сталина. Первое сообщение победное.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Маш-шоу на 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, Володя, да. Разворошили мы мешок воспоминаний и вспомнили песню, которая в 2006 году была невероятно популярна. И именно летом мы все под нее танцевали.
2: А я о чем? Вспомнили и все-таки договорились вот с перцем. Молодец! Ну, искусственный интеллект прям талантщ какой-то.
1: Давай послушаем версию от нейросети, а потом назовем, кто же спел ее по-настоящему.
2: Поехали, давай.
0: Перепелка.

0: штаны, Клёша, гитара.
1: Да, ну, кстати, песня-то спела очаровательная девушка в кожаных штанах, рыжая бестия, которая привлекла внимание своим низким голосом.
0: Да, такой афроамериканский такой, да, такой.
1: Давай слушать оригинал.
2: Оригинал. Для

0: все, ну все, мы эту песню будем продолжать петь, пока не уснем сегодня, но...
1: Уверен, что она сейчас зацепилась на кончик языка у всех слушателей.
0: И все вспоминали, ну а где же пропала эта девушка по имени Ирина Забияка, солистка группы «Чили», у нее все в порядке, она живет в Подмосковье, наслаждается тишиной, воспитывает ребенка, и все у нее нормально, как сказали бы многие окружающие.
1: Ну, она просто написала о том, что по декрету ушла, и она не уходит с Олимпа, просто собирается сделать какое-то новое вкрапление, и причем, могу тебе сказать, совсем недавно читал о том, что она снова приглашает очень известных актеров, не певцов, а именно актеров, спеть с ней в дуэте.
0: В общем, мы искренне рады за Ирину.
1: Ну, а сольно кто у нас победил?
0: А сольно у нас победила тоже девушка с красивым именем Аля. Последняя цифра номера 8944. Именно она первая прислала правильный ответ. Она забирает билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». А там, как мы все уже знаем, 3 июля пройдет классное мероприятие, приуроченное Дню независимости Республики Беларусь. В общем, будет здорово. Масштабная военно-историческая реконструкция, катание на танке. И, кстати, вы тоже можете туда отправиться. Можно от станции метро «Каменная горка» сесть на автобус. Они там регулярно будут циркулировать. И купить билеты на сайте «Линии Сталина».
1: Да, абсолютно верно. Ну что ж, как говорится, галопом по Европам, через 15 минут, даже, может, через 10, мы расскажем, что творится на Туманном Альбионе и почему там со всех хотят немножко денег забрать.
2: Весело и шумно, как дома. Трек

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Итак, снова, как я и говорил, галопом по Европам, но мы здесь уже в Англию прилетели, и могу тебе сказать, что там плавится мозг не только от жары, а еще от того, что Великобритания решила изобрести лучший в мире бизнес-план. Короче, британцы решили ввести вот плату с беженцев за гостеприимство.
2: Ну, в смысле, торговать статусом беженца?
1: Не-не, почти, но нет, не так. Они хотят обязать эмигрантов вернуть государству 10 тысяч фунтов за то, что те жили в лагерях и ели местную овсянку. И пока все суммы до пени не выплатят, никакого тебе вида на жительство. Настоящий эксклюзивчик.
2: Ага, гениально. То есть люди бежали от войны, катастроф, приехали, а им на границе сразу выставляют счет за коммуналку. Родная британская бюрократия. Добро пожаловать. Вот ваш чай, печенье и реквизиты для оплаты долга.
1: Причем законопроект гласит так. Платить надо сразу, как только начнешь зарабатывать. Правда, МВД Великобритании пока само по себе не поняла, как все-таки доход считать эти деньги. Беженцы в первые годы обычно работают на автомойках, ну или развозят пиццу. Ну, представляешь, сколько веков они будут копить 10 тысяч.
2: Угу, курьерам надо очень много лет проработать. Правозащитники там уже в полном шоке. Говорят, это как-то жестко по отношению к людям, которые пытаются начать жизнь с чистого листа.
1: Зато как прагматично. Джентльмены просто перевели сострадание на коммерческие рельсы. Получите убежище, будьте добры, оплатите аренду королевского воздуха.
2: Да уж, английский юмор заиграл новыми коллекторскими красками. В общем, друзья, если вам кажется, что ваши долги как бы тяжело, ну вот вы подумайте, что беженцы, там вообще люди, ну, пострадали очень сильно, очень жестко. Я бы даже сказала, Володь, не финансово. Над ними поиздевались именно этим отношением.
1: Вот именно. То есть, как они всегда говорят, люди третьих стран.
2: Угу. Не ждали их там вообще ни разу, никак. Ни капельки. Да. Хотя иногда ты слышишь со всех утюгов, что, пожалуйста, приезжайте. А люди приехали и получили сразу себе чек за коммуналочку.
1: Как говорится, поцеловали пробой, возвращайтесь домой. Угу. Ну что ж, у нас несерьезные, хотя, в принципе, довольно-таки политические шутки, но а серьезные новости от Екатерины Гунько мы скоро услышим, так что оставайтесь с нами. Это Вика Красовская.
2: И Володь Николайчик.
0: Дома шоу на МВ-радио.

0: Дима.
1: В чем сила, брат?
0: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
3: Истина в Минской правде.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 26 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупка, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Таиланда и что решили изменить в России.
0: Новости.
1: Торговые автоматы с едой и напитками появятся в школах Беларуси с 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, в устройство будут загружать определенные товары. Точный список намерены составлять с учетом рекомендаций экспертов по детскому питанию. В основном продавать намерены продукты отечественного производства. Также госрегулятор намерен отменить ограничения на реализацию еды в школьных буфетах с начала нового учебного года. Беларусь и Таиланд намерены укреплять сотрудничество. Соответствующую тему обсудили делегации министерств иностранных дел двух государств. Встреча прошла в столице нашей республики. Собеседники подвели итоги совместной работы, в их числе визит главы МИД Беларуси в Таиланд и подписание меморандума о торговле. Дипломаты подтвердили готовность и дальше развивать межгосударственные отношения в разных сферах.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Франции определило дату следующих выборов президента страны. Голосование за нового главу европейского государства пройдет в два этапа – 18 апреля и 2 мая следующего года. Такие даты утвердили после консультации со всеми политическими партиями. Отмечу, что действующий лидер Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах. Он занимает высший политический пост уже второй срок подряд, что является максимумом во Франции. Министерство здравоохранения напоминает, как избежать теплового удара в жару. В зоне риска пожилые люди, пациенты с хроническими болезнями и дети. Особенно опасно долго находиться на солнце, мало пить и много двигаться. Специалисты советуют носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще находиться в тени и пить воду. При посещении массовых мероприятий особенно важно следить за самочувствием. При себе обязательно иметь головной убор и бутылку воды. И в завершении выпуска Верховный суд России утвердил новые подходы к оспариванию сделок с жильем. Изменения внесли после громкого дела певицы Ларисы Долиной. Напомню, исполнительница продала свою квартиру из-за действий мошенников. Теперь для признания сделки недействительной суд должен доказать, что в момент подписания документов продавец не понимал своих действий. Если же сторона уклоняется от экспертизы своего психического состояния, суд может отказать в иске. Единые подходы теперь обязательны для всех инстанций России.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Как дома шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, привет всем автолюбителям, автомобилистам и даже тем, кто ездит на моноколесе, вы тоже имеете свой собственный транспорт.
2: Это здорово, на самом деле. Мобильный.
1: Да, как это? Средство персональной мобильности. СПМ. Вот так.
2: Ну, наверное.
1: Ну, вот видишь, я даже знаю какие-то термины. Но еще лучше я знаю, что происходит на дорогах Минска. Пробки 5 баллов, говорит сервис Яндекс. Мы, как всегда, называем основные заторы и даже ДТП. Очень длинная пробка на улице Аэродромная, потому что далее на проспекте Жукова произошло ДТП. Друзья, будьте внимательными при пересечении улицы Льва Толстого и улица Вокзальная. Тоже имеется затруднение движения на Мясникова, затор. И на круговом движении на площади Франтишка Богушевича ДТП со стороны Бобруйской, пробка Ленина и пересечение проспекта Независимости, а также улицы Кирова имеется затруднение. И даже бордовым цветом отмечена улица Куйбышева. Там пробка, ну, во всех направлениях.
2: Ну, тут про кольцевую тоже могу кое-что интересное сказать нашим слушателям. Проспект Победителей, выезд из города, внешняя кольцевая, стоит намертво, неизвестно из-за чего, вроде как бы дорожное ДТП. Ситуация еще не очень хороша у нас от Слуцкого гостинца, внутренняя часть кольцевой, до Малиновки. Здесь тоже, к сожалению, есть затруднение движения. И дальше у нас есть еще небольшая ситуация. Игуменский тракт. Там, как обычно, вот в этой развязке постоянно большие проблемы. А так, внутренняя кольцевая, там тоже в красном цвете. Все остальное зеленое, и всем желаю зеленого света.
1: Ну, а я желаю остаться вам на Минской волне, потому что мы будем разыгрывать вкуснейший ок-пирог.
2: Хотел сказать, да.
1: А мы его очень любим, потому что готовить будем не что-то такое обыкновенное, а настоящий квас. И если вы чувствуете, что вы прекрасно разбираетесь в рецепте кваса...
2: Думаю, чего она пришла с тремя сумками хлеба?
1: Я тебе все расскажу, и нашим слушателям тоже. Поэтому, друзья, оставайтесь на волне. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Начнем скоро.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: Авторадио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Итак, ну что ж, все прекрасно знают о том, что не всегда есть время приготовить что-то, и поэтому многие пользуются доставкой. Ну а сегодня кому-то одному не нужно будет пользоваться доставкой, потому что к нему в руки приплывет ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытые, горячие и очень вкусные. Наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by.
2: А что лучше всего сочетается с пирогом, Володя?
1: Вас.
2: Именно, ты подсмотрел мои записки, потому что я сегодня решила, а почему бы не приготовить квас?
1: Я подраскинул мозгами, потому что я первый раз вижу Вику Красовскую, которая пришла с двумя сетками хлеба.
2: Да, хлеб я не ем, но из хлеба мы будем сегодня, правда, готовить квас. Лучше всего советуют Бородинский.
1: Вот, я об этом же. Но я уже пяточку уже подкусил, прости, но так хотелось попробовать.
2: В общем, игра наша простая. Я готовлю что-то популярное сегодня, это квас. Вас. Добавляю, как всегда, что-то лишнее, то, что не идет в классический состав. Ваша задача догадаться и присылать ответы в мессенджер Viber, Telegram по номеру 1010-307 и оказаться первым,
1: да,
2: по счету.
1: Абсолютно верно.
2: Поскольку нет человека, который изобрел квас, есть только вот легенда о том, что крестьяне по фамилии, один крестьянин по фамилии Солодкин якобы случайно забыл зерно, оно промокло, проросло, закисло в воде и превратилось в первый ядерный квас. Вот такой он оказался. Но еще про вас слышали в 988 году, когда князь Владимир приказал раздать народу пищу, мед и квас в честь крещения Руси. Вот представь, это легендарный напиток на самом деле.
1: Копануло так копануло.
2: Я умею это делать.
1: Да.
2: Но мы все прекрасно знаем, не хочу называть наши родные белорусские бренды, наш квас самый вкусный.
1: Самый.
2: Какой бы вы ни купили на полках в магазине, главное его охладить.
1: Обязательно. И сам, да, и вот, извини, что перебиваю, но и пить мелкими-мелкими глотками.
2: И долго, чтобы не стоял,
1: да,
2: в таком помещении.
1: Да, да.
2: Это тоже очень важно. В общем, я готовлю квас, вы догадываетесь, что лишнее, присылайте ответы и внимательно слушайте мои ингредиенты.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления кваса нам понадобится вода, ржаной хлеб, сахар, ежовик, сухие дрожжи, 1,5 чайные ложки даже на 3 литра воды и изюм по желанию.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа.
1: Знаешь, что хорошо в квасе и что плохо в квасе?
2: Что?
1: Кваса слишком много и кваса слишком мало. Вот так вот.
2: А еще квас обладает целебными свойствами. Я немножко расскажу. Его даже использовали в качестве лечения. В напитке содержится молочная, немного уксусной кислоты. И молочная формируется из углеводов, но она не имеет прямого отношения к молоку. Поэтому кисломолочные бактерии содержатся там, а в квасе их нет. Понимаешь, как вот это все зашифровано?
1: В общем, да, они дают возможность, я знаю точно, убивать какие-то бактерии, которые... Правильно говорю,
2: правильно,
1: да?
2: Наши предки понимали, что кисломолочный продукт и квас по-разному влияют на организм. В общем, квас очищает на все 100, и при этом не нарушая микрофлору. Поэтому, друзья, пьем квас, не болеем и даже лечим свой организм.
1: Чувствую, завтра мы точно будем готовить холодный арбуз, потому что с такой температурой мы готовим только какие-то охлаждающие.
2: Да. Ну, квас понадобится нам точно сегодня, потому что еще пару дней вроде как будет температура достаточно высокой, но при приготовлении кваса мы добавляем, напомню, что ржаной хлеб.
1: Давай.
2: Воду.
1: Точно.
2: Конечно же, сахар.
1: Есть.
2: Сухие дрожжи.
1: Да.
2: И

0: изюм, но это можно по желанию добавлять или не добавлять.
1: А он тогда пикантнее становится. Ну. А вот я знаю точно, что мы не добавляем. Ежовик.
0: Ежовик – это очень известный нынче модный БАД, который, ну, естественно, нужно пить по назначению врача. Сами себе мы никогда не назначаем никакие лекарства и БАДы в том числе.
1: Да, ни в коем случае. И в квас не добавляем.
0: Нет, мы его не добавляем. И, ну, ежовик поговаривает, что хорошо воздействует на когнитивные функции нашего мозга. Поэтому кому-то он может и поможет.
1: Ты точно не добавляла? Я вот кваса сейчас сегодня, этого попробовала.
0: Нет, сегодня я ежовик точно в квас не добавляла. А вот победителя нашла с легкостью, потому что первое сообщение прилетело мгновенно. От Антона, последняя цифра номера 4786.
1: Наши поздравления, Антон. На самом деле я прекрасно знаю о том, что очень скоро у вас будет на столе ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытые, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
0: Ну а мы скоро вернемся и расскажем, сколько заработал на криптовалюте Дональд Трамп.
1: О, про дядюшку поговорим скоро-скоро.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Ну что, Вик, я могу тебе сказать о том, что вот совсем недавно мы с тобой разговаривали, что как сложно заработать честным трудом, но я нашел человека, у которого надо учиться финансовому успеху.
1: И кто этот криптогений? Неужели опять Илон Маск что-то придумал?
0: Не-не-не, бери выше. Это дядюшка Дональд Трамп, который. Вышла свежая финансовая декларация почти на 1000 страниц, представляешь? Mm-hmm. Оказывается, за первый год своего второго президентского срока он заработал на криптовалюте 1 200 000 000 долларов.
1: Подожди, он же президент, а не профессиональный трейдер. Откуда такие цифры?
0: О, у него у самого семейный подряд, могу тебе сказать. Сыновья запустили криптоплатформу, ну, такой, напродавали там на так называемых токеров управления на 500 000 000. Плюс есть мемкоин по скромным названиям S. Trump, вот, с его лицом и именем. На этой монетке Трамп поднял еще 235 миллионов.
1: Ну, гениально. То есть обычные люди покупают картинку с Трампом, Трамп богатеет, а инвесторы, как обычно?
0: Да, именно так. Рядовые вкладчики там уже глубоко в минусе и несут убытки. Зато состояние самого Дональда, по оценкам Forbes, взлетело до 6,5 миллиардов долларов. Его строительная империя, на секундочку, которую он строил почти десятилетие, теперь приносит меньше, чем виртуальные монетки.
1: Да уж, лозунг «Сделаем Америку снова великой» заиграл новыми красками. По крайней мере, для одного конкретного американца он сработал на все 100%.
0: Вот теперь я и размышляю, зачем ходить на работу, если можно просто выпустить, ну, именной коин. Угу. Вик, как ты думаешь, монета Володя Коин взлетит?
1: Володя, боюсь, наш максимум — это собрать лайки в соцсетях. Так что я считаю, нужно зайти в наши соцсети, отлайкать все посты, где есть Володя Николайчик, обязательно.
0: Да.
1: А лучше подписаться в ТикТоке, потому что там иногда у нас бывает прямая трансляция.
0: Абсолютно верно.
1: И Володю вы сможете увидеть вот вживую, как есть.
0: Да, с моей новой бородой.
1: И сердечки получишь.
0: Ай, спасибо большое. Ну, а еще сердечко, конечно, отправим Екатерине Гунько, потому что очень скоро услышим серьезные новости от нее.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Прямо сейчас. Почему? Потому что третий вечерний эфир, и снова Екатерина Гунько напротив меня сидит. Вик, ну скажи, что тут матрица не так?
1: А я считаю, что все великолепно, потому что третий у нас никогда не лишний, а мы с удовольствием встречаем. Кать, Кать, привет.
0: Привет.
2: Привет, Вика, привет, Володя. Очень приятно слышать, Вика, твои суждения, твои, Володя, не очень, но тем не менее я с тобой хочу пообщаться.
0: Конечно.
2: И со слушателями тоже. Добрый вечер, кстати. Коллеги, расскажите, боитесь ли вы стоматологов? Вот такой животрепещущий вопрос.
0: Ну, конечно. Какой мужчина не боится стоматологов? Я прям-таки боюсь. Да, вот, до зубной дрожи.
1: Ну, я прям слышу, как они у тебя стучат. А я считаю, что бояться не стоит. Сейчас даже с удовольствием. Дети мультики смотрят, если мы говорим про детских стоматологов. Они вообще не травмированы опытом гормашин. Это когда заходил раньше в поликлинику, и ты даже по запаху понимал, что будет плохо.
0: Как тебе вот этот звук?
1: Да, да, сейчас все не так работает.
0: Да, и
2: наверное,
0: что?
2: Дантистов боятся даже ученые, потому что они хотят изобрести лекарство, которое поможет выращивать зубы.
0: О!
1: Можно записаться в очередь, да, потому что совсем скоро мне понадобится еще какой-нибудь зуб.
0: А мне уже, пожалуйста, займите очередь.
2: На каком этапе исследования, я расскажу в этом выпуске.
0: Послушаем.
3: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 26 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 29.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: В Беларуси вступили в силу два новых стандарта в сфере туризма. Об этом рассказали в Комитете по стандартизации. Один устанавливает требования к навигации для туристов, к указателям и информационным стендам. Второй регламентирует классификацию и проведение экскурсий. До конца года планируют разработать еще 4 стандарта для гостиниц, речных круизов, ресторанов и активного туризма. Также на днях в Минске прошла аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Квалификацию подтвердили более 30 специалистов. В Беларуси с 1 июля начался прием заявлений на выплату многодетным семьям материальной помощи к школе. Размер пособия на каждого учащегося составит 30% бюджета прожиточного минимума. Для получения выплаты необходимо обратиться в школу, где учится ребенок, и написать заявление. Помощь предоставляется независимо от дохода семьи на каждого школьника. Деньги переведут на карт-счет в Беларусьбанке с 1 августа по 1 сентября. Также с середины августа стартует акция «Портфель первоклассникам».
3: Новостям в мире.
2: Иран и США продолжают переговоры по Ормузскому проливу. Теперь в основе обсуждений план, который предложил Оман. Он предусматривает введение платы за проход судов через пролив. Иран согласен на такой вариант, но требует предварительно получить 3 миллиарда долларов. США публично возражают, однако Тегеран и Оман продолжают настаивать на своей инициативе. Стороны пока не пришли к единому решению. И к новостям в регионе. На выходных милиция Минской области переходит на усиленный режим работы. Особое внимание охране правопорядка на массовых мероприятиях. В День независимости милиционеры будут дежурить на Кургане Славы и Линии Сталина. Всего в регионе запланировано 60 праздничных площадок. Сотрудники ГАИ будут следить за дорожной безопасностью и правилами парковки. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений движения. И в завершение выпуска. В Японии стартовали испытания препарата для выращивания новых зубов. Лекарство разработали ученые из Осаки. Оно отключает белок, который мешает организму создавать зубные зачатки. В экспериментах на животных терапия показала результат. Первая фаза испытаний на 30 взрослых добровольцах подтвердила безопасность препарата. На следующем этапе его опробуют на детях с врожденным отсутствием зубов. Разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок к 2030 году, однако специалисты предупреждают, говорить об эффективности пока рано, необходимы дальнейшие исследования.
3: Новости компании.
2: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: шоу на 97.4 FM.
1: Лето на Минской волне продолжается. Да. Сегодня 1 июля, еще пока не середина лета, но мы еще можем все успеть. Кто не успел похудеть, можно начать к Новому году. Ну, а почему бы и нет?
2: А смысл?
1: Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 6 месяцев ровно.
2: Это для того, чтобы потом новогоднюю ночь набрать максимум веса?
1: Ну, конечно, мы же всегда какие-то даты мы себе придумываем.
2: Я понял, мы готовим свободный желудок и более-менее необтягиваемые формы одежды, да?
1: Все что угодно, но я знаю, что каждый человек готовится заняться спортом.
2: Ну да, есть такое, конечно.
1: Мы себе
2: нафантазировали.
1: Каждый понедельник мы идем в спортзал.
2: Бежим, едем на велосипеде, там делаем какие-то душ контрастный. В общем, все что угодно, только бы вот понять, что ты спортсмен, что ты...
1: Да, мы придумываем себе цели, но, как правило, откладываем их на потом, на всю жизнь и не на никогда. Но мы решили задать вопрос. Все-таки
2: да.
1: Действительно огромное количество существует видов спорта, но мы почему-то видим только то, что вокруг нас. Часто всего это просто фитнес.
2: Упражнения, там, ходьба.
1: Бег, ходьба, да, но да. Это супер полезно, я ничего плохого не имею. Сейчас очень модный вид спорта — сквош, падл. Да, падл, я не ругаюсь. Это упрощенный теннис, как я поняла, немножко изучила.
2: Я знаю, о чем идет речь.
1: Сейчас все блогеры стали этим заниматься.
2: Да, это типа, как говорится, об стенку, да?
1: Да.
2: Мы в детстве так мячом и тоже. Кстати, могу тебе сказать, что, видишь, все циклично, все вот идет по спирали. Почему? Потому что я в детстве тоже не имел возможности пойти на теннисные корты, потому что их не было просто.
1: Ну, это что было, это было очень дорого.
2: А, да, и поэтому стенка напротив магазина — идеальный партнер.
1: Потом выбегали и не отбивайте штукатурку. Но не об этом речь. В общем, какой вид спорта вы бы выбрали, если бы у вас была возможность и желание вот сейчас начать? Адреналиновый какой-то экстремальный вид спорта, там, скалолазание, серфинг, сноуборд, вот что-то такое прям суперактивное.
2: Mm-hmm.
1: Либо же интеллектуальный и спокойный вид спорта, такой
2: шахматы.
1: Как... Ну, шахматы. Это вообще, мне кажется, даже не спорт, ну, простите меня, пожалуйста.
2: Спокойно, это олимпийский вид спорта.
1: Я не буду ничего доказывать, но я считаю, это интеллектуальное времяпрепровождение для очень умных людей. Шахматы, пусть будет.
2: Ну, давай дальше, что там еще у нас?
1: Спокойного для меня — это йога.
2: Ну, да, спорт. Кстати, спорт. И еще какой. Потом после какой-нибудь йоги вообще подняться невозможно.
1: Я йогой, кстати, занимаюсь периодически. Раз в месяц у меня бывает такой момент.
2: Прозрение?
1: Да, у меня даже есть коврик.
2: О, ты очень близко к этому
1: спорту. Я на стороне спокойствия. Бильярд — это тоже вид спорта. На секундочку.
2: Ну да.
1: Гольф. Ну вот что-то такое. Это виды спорта, которые не требуют слишком таких агрессивных, активных действий, но при этом это является видом спорта.
2: Согласен.
1: В общем, пишите ваше мнение. 8029-1010-307. Каким видом спорта вы бы хотели заниматься и почему?
2: Или уже занимаетесь, и как вам это?
1: Угу. Пишите, да. Мы с удовольствием озвучим. Может быть, кого-то вдохновим.
2: Да.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, Володя, да. Мы с тобой понимаем, каждый на какой стороне находится, потому что в жизни все должно быть гармонично. Я тот человек, который спокойно любит проводить свое свободное время.
2: Ну да, посмотри на меня, я прям парашютист, десятикратник.
1: Ну, мы сегодня обсуждаем виды спорта, адреналин против дзена, на какой стороне вы, каким бы видом спорта вы хотели бы заниматься или, возможно, уже занимаетесь и активно его пропагандируете.
2: Да, правда, на самом деле тут, опять же, всегда у монеты две стороны. Кому-то нравится гонять на велосипеде без защиты, с гор прям-таки, понимаешь, вот как-то. А кому-то наоборот, даже опасно и вот шахматную фигуру поставить на другую клетку.
1: Ну, это не опасно, это наоборот, для человека это может быть скучно, это другое. Но я скажу так, я человек, который боится экстремальных видов спорта, но в этом году переплюнула саму себя и вышла из зоны комфорта, как говорят модные психологи.
2: Давай, рассказывай.
1: Сиганула над джунглями на зиплайне. И считаю, я этим могу гордиться. И даже покаталась на адских качелях в Китае на стеклянном вот этом мосту, который все знают, все видели. Я признаюсь, было очень страшно.
2: Вика.
1: Я кричала. Мне кажется, услышали в Беларуси мой крик из Китая.
2: Я тобой горжусь. Я ж тогда говорил, что случилось, писал тебе, понимаешь?
1: Вот. Но я решила, ну если не там, то где? Там все супер безопасно, все это. Но в обычной жизни такое, знаешь, что я была в путешествии, это такой был вызов. Но вот так вот мне сказать: Вика, поехали прыгнем
2: на
1: с парашютом,
2: да,
1: или тарзанками, да. Ну, как что-то такое экстремальное, да никогда в жизни. Я все-таки человек,
2: просто
1: который бережет себя, свою
2: карты
1: нервную
2: таро
1: систему.
2: Разложу, там все такое.
1: Нет, ну
2: да?
1: я все-таки за йогу. Йога позитивно влияет и на твою фигуру, и на эмоциональный фон.
2: Ты сейчас так говоришь. Я просто пару мимиков видел там после йоги. Там, ну, представь, красивые девушки, вот в зале они занимаются, и приходит такой, как я, тоже бородатый такой, понимаешь, и пытается делать там призыв к солнцу или там поза вот эта
1: собака,
2: вот собака мордой вниз. Да. Ну все, он мордой вниз и оказался.
1: Ну, да, для мужчин, наверное, это
2: тоже
1: не безопасно.
2: Вот йога тоже небезопасна.
1: Ну, все зависит от того, в какой пропорции ты приходишь изначально, твои базовые настройки.
2: Ну как, ну человек решил, рискнул, пойми. Он добирался, во-первых, до этого зала. У него коврик был.
1: Ну, коврик тебя не спасет.
2: Не-не, его нос ничего не спасло.
1: Ну, в общем, я за такие виды спорта, как йога, возможно, гольф, я бы с удовольствием попробовала, потому что этот вид спорта для меня все-таки загадка.
2: Говорят, гольф травмоопасен.
1: Ну а чем? Клюшкой получить полбу?
2: Нет. Суставы и мышцы выходят из строя. Там же, представляешь, какое ускорение идет?
1: Ну, размяться надо.
2: Ну, конечно.
1: Слушай, ну
2: тут еще
1: а на гольф-полях
2: поноси ты эту сумку с
1: все миллионеры, все миллиардеры.
2: А, да ты из-за знакомства просто решила.
1: Ну, не только. Ну, это тоже приятно приобщиться немножко к высокому.
2: Здравствуйте.
1: Ну, там, как правило, вообще
2: сударыня, а вы играли?
1: Ладно, молчи. Ну, не про это. Там взрослые люди играют, да? И да, ты говоришь, что это травмоопасно, но это не настолько травмоопасно, как гонять на мотокроссе.
2: Ай, спасибо.
1: Понимаешь?
2: Я так и знал, что ты сейчас...
1: Я про мотокроссовый сейчас мотоцикл, на котором ездят только по полям, по лугам.
2: Да-да-да, знаю-знаю. Да.
1: Ну, в общем,
2: все равно это мотобрати. Давай так.
1: Смотри, я скажу так. Вид спорта гольф, он и для пенсионного возраста прекрасно подходит. Это
2: куда
1: я дальше смотрю,
2: вот
1: я туда заглядываю.
2: Я вот хотел сказать, куда собралась-то?
1: Хорошо, бильярд, шахматы.
2: Бильярд, шахматы, да,
1: тебе
2: йога.
1: Тебе альцгеймер не страшен
2: вообще.
1: Ты развиваешь, ты можешь сканворды разгадывать и говорить, что это вид спорта.
2: Да.
1: Кто со мной поспорит?
2: Никогда. Ты что? А особенно тот человек, который продает эти сканворды.
1: Ну, вот в общем, друзья, пишите ваше мнение, ваше сообщение 1010-307, Viber, Telegram. Какой вид спорта вы на экстремальной стороне? Может быть, где-то скалолазание за ним занимаетесь, либо все-таки, как я, гольф, йога,
2: домашняя
1: чаепитие.
2: Йога, да.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: свое, родное. Как дома шоу. Battle мнений.
1: Мнения разделились, как мы и предполагали. Наши слушатели такие же разные, как и мы с тобой, Володя.
2: Ну, слушай, я просто не думал о том, что столько действительно активных людей. Нет, я видел и велосипедистов, я видел и тех людей, которые по два, по три на самокате ездят. Это вообще экстрим. Ну, и моноколесо. И, ну, если честно, вот сколько я, да, видел на веревочных лестницах настоящих людей. Ну, не детей, а мужчин, которые вот амуниции, вот они по этой веревочной лестнице. Но я просто не думал, что конкретно есть такие люди, которые этим занимаются.
1: А мы еще забыли вид спорта для каждого белоруса, как сажать, копать картошку.
2: Да, да.
1: Это тоже вид спорта. В общем, мы все знаем и
2: собирать. Спорт,
1: а колорадский жук? Пошел он или нет, я не знаю.
2: Собрать в банку и сжечь, конечно.
1: Это классика. Мы не успели затронуть эту тоже сакральную
2: Давай
1: тему для каждого белоруса.
2: Ну
1: а сейчас прочитаем сообщение от наших слушателей. Кто на какой стороне, кто за адреналин, а кто за дзен.
2: Ну вот Максим говорит о том, что, ребята, какой гольф, вы о чем? Когда ты стоишь на вершине, а впереди дикий склон, ты чувствуешь, что живешь на 200%. Весь ваш стресс из офиса смывает первой же волной.
1: Ну да, еще доехать до этой горы на одно, это отдельный вид денежного зарабатывания.
2: Две горы,
1: ну и то, чтобы снег вышел.

0: вышел, выпал, да, точнее.
1: Нет, так там, там просто бывает на спортивных велосипедах спускаются. Там.
0: А, ты про
1: вот
0: эти?
1: Я про этих.
0: А
1: вот
0: я
1: это...
0: почему-то сразу снежные склоны представила.
1: А, Джомолунгма.
0: Ну, пусть будет. Или Эверест.
1: Эверест, да.
0: Как хотите, называйте. Но вот еще сообщение от Ольги. Мой экстрим – это дедлайны на работе. В выходные я хочу только коврик для йоги и тишину. Дзен помогает мне собрать себя заново, а не добивать организм травмами.
1: Там же был коврик, и должна была еще запятая быть, и потом и подушка.
0: А там может быть подушка.
1: А, это да. Ну, в общем, да, Алена говорит о том, что экстрим, ну, это честно, вот волна не будет под тебя подстраиваться. Ты либо собран на максимум, либо ты в воде. Ну, человек, ну, видимо, я так понимаю, занимается серфингом.
0: Возможно,
1: да,
0: в аквапарке.
1: Возможно.
0: Там, кстати, есть,
1: нет,
0: эти волны.
1: Я видел на Минском море, там тоже.
0: Ну, там на сабордах на, вот этих,
1: да,
0: плавают.
1: Вот, вот с крылышком этим, да.
0: А я, кстати, видела, что это парусом, один, да, из любимых видов Олега Газманова. На сапе передвигаться, он всю семью свою даже задействовал. Там баланс нужно ловить. И вот у нас на Минском море, кстати, часто в аренду сдают на сапе просто прокатиться, поплавать, я не знаю, как правильно это называется, побалансировать.
1: Пойти все... в море,
0: но
1: я знаю, моряки говорят, да.
0: Все группы мышц задействованы. Действованные, то есть ты вот вроде балансируешь, так, и у тебя все прокачано. Ну, посмотри, какой Олег Газманов. Ну, я,
1: да,
0: тоже так хочу.
1: Я его шпагат до сих пор помню, ну, на сцене, когда в Минск приезжал.
0: Недавно приезжал, я уверен, еще приедет и покажет. Игорь Валентинович прям написал. Играю в шахматы 40 лет. Мозги работают как часы. Мой внук на сноуборде уже трижды с гипсом приезжал. Ну и ради чего? Игорь Валентинович, я не знаю, сколько вам лет, но я искренне... Вот,
1: ну,
0: на вашей
1: так,
0: стороне. 60. Я на вашей стороне, потому что шахматы никогда никому не повредили. Я научилась играть в шахматы в детстве. Угу. Сейчас бы, наверное, не смогла.
1: А
0: уверена.
1: На интерес играла или просто так в шахматы?
0: Дедушка научил. Хотела я этого или нет, угу, он говорит, я тебе покажу, как ходит слон, как ходит ферзь.
1: Белые начинают и выигрывают, я,
0: ну,
1: понял.
0: Ну, я всегда выигрывала. Но потом, когда поняла...
1: А дед молодец был.
0: Ну, сейчас современные дети, кстати, тоже любят настолки, если мы про эти виды спорта.
1: Ладно, настолки. Прости, что перебиваю, но я у своего сына нашел в телефоне электронные шахматы.
0: Пожалуйста, тоже альтернатива.
1: В специальной закладочке такой сидит. Ну, альтернатива, наверное, из-за того, что не очень ему интересна была русская литература, поэтому он в шахматы играл.
0: Ну, хоть как-то.
1: Так в дневнике и было написано.
0: А кто-то... А кто-то играет в Уно.
1: Да, кстати.
0: Это тоже игра интересная.
1: Да.
0: Но главное правила все выучить, потому что мне было сложно.
1: Я вообще никогда, просто никогда. Для меня, наверное, что-нибудь такое физуха. Знаешь, там вот эти камешки повытаскивать или там зубочистки сложить. Это,
0: ну,
1: тоже интересно.
0: У казаков-разбойников нам поиграть с тобой было веселее.
1: А, получится ли поиграть завтра в казаков-разбойников? Расскажем?
0: Обязательно.
1: Погода, про
0: погоду через несколько минут.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра в последний рабочий день на этой неделе будет по-разному. Где-то будут дожди и грозы, а где-то даже град. Ветер ночью переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 17-23, по северо-западу 15-16. Максимальная днем будет от 21 по западу до 35 градусов тепла по юго-востоку нашей страны.
2: Предположительно, на эту ночь, вот что говорят гидрометцентры, плюс 19, плюс 21, ветер неустойчивый, переменная облачность и кратковременный дождь, вероятность грозы 90%. Ну а вот днем второго уже 25-27 со знаком плюс, северо-западный ветер, переменная облачность, кратковременный дождь и вновь обещают грозу.
1: Друзья, прощаемся до завтра. Это было «Как дома» шоу. Подписывайтесь на соцсети, находите нас на частоте 97.4 FM в Минске. Классного вам теплого, нескучного вечера. Володя Николаевич.
2: Вика Красовская. Мы прощаемся до завтра.
1: Пока.
2: Всем хорошего настроения.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до +19.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.